Привет, друзья, с вами Катя. Один мудрец сказал, что нет лучшего лекарства для усталого тела и измученной души, чем надежда. В Библии мы читаем о том, что надеющиеся на Господа обновятся в силе и, расправив крылья, как орлы, полетят и не утомятся. Надежда на Бога – самая мощная, вдохновляющая и продуктивная сила в жизни. Надежда во Христе никогда не подведет.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
2: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
1: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
3: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
1: Они говорят ему:
4: «Ей, Господи!»
1: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
3: «По вере вашей, да будет вам!»
1: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
3: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
1: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
5: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
1: А фарисеи говорили:
6: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
1: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
3: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Привет, друзья! Если вы любите кино, то включайте звук погромче. Моя рубрика специально для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2011 года, называется он «Отважные» — «Courageous», который создали Алекс и Стивен Кендрики. Его главные герои — четверо бравых полицейских. Они привыкли быть на передовой. Каждый день их жизнь полна опасности и риска во имя закона. Однако в определенный момент каждый из них сталкивается с испытанием куда более рискованным и трудным, чем ежедневные перестрелки — отцовством. Всецело отдаваясь работе, четверо друзей замечают, что их дети начинают все больше и больше от них отдаляться. Удастся ли им защитить тех, кто для них дороже жизни, и стать не только отличными копами, но и отличными отцами? Узнаете об этом, посмотрев фильм «Отважные».
1: Свободное радио. Всегда рядом.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Зинаида Миркина. Вся наша история – это может быть прежде всего история ошибок и преступлений человеческих. Но апокалиптическое время – это не время, когда Бог придет откуда-то извне и будет что-то делать с нами. Это время, в которое обнаружится то, что мы сами сделали с Богом, с собой, со своей землей и со своими душами. Поэтому задача наша – осмыслить свои жизни и свою историю. Как мы допустили то, что мы допустили? Какое мы имеем ко всему отношение? Никакого? Неужели никакого? Это все они? Но на страшном суде так не ответишь. Кого бы не возненавидел, ненависть будет сжигать тебя самого. И окажется, что надо ненавидеть только ненависть.

Макс Лукада. Молиться значит безмятежно сидеть на коленях у Бога, положив руки на его рулевое колесо. Он контролирует скорость, крутые повороты, обеспечивает безопасность езды. А мы высказываем свои просьбы. Мы просим Бога: «Пронеси мимо чашу сию». Эту чашу болезней, предательства, разорения, безработицы, конфликтов и старости. Молитва эта так проста. Эта простая молитва помогла Иисусу совладать с самым глубоким страхом. Ведите себя так же. Сражайтесь со своими драконами в Гефсиманском саду. Эти упрямые, безобразные чудища в вашем сердце. Поговорите о них с Богом.

0: Стих дня.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Всех приветствую. Мы часто в церкви слышим слова «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Павел завершает этими словами второе послание Коринфянам. Общине, которая переживает трудный период. Он не ставит точку угрозы, а произносит тройное благословение. Первое. Благодать Господа Иисуса Христа. Это дар спасения, который мы не заслуживаем. И он приходит через Сына, как посредника. В Евангелии от Иоанна сказано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мы прежде всего нуждаемся в прощении, в осознании своей немощи и в принятии милости, которую не заслуживаем. Второе. Любовь Бога Отца. Это жертвенная любовь, которая желает нам высшего блага. Она первопричина и источник нашего спасения. Ощутив благодать, человек входит в познание любви Божией. Отсюда рождается ответная любовь к Богу и ближнему. Третье. Общение Святого Духа. Это не просто приятельство, а глубокое участие, причастие, которое созидает единство. Общение Святого Духа – это зрелый плод. Интересно, что Иисус упомянут первым, Отец вторым, а Дух третьим. Это не нарушает иерархию, а показывает порядок откровения. Апостол начинает с Иисуса Христа, потому что только через Него мы имеем доступ к Отцу, и через Него дается Святой Дух. Это порядок, который становится путем нашего духовного возрастания. Все попытки навести порядок одной только дисциплиной без этой живой реальности обречены на провал. Церковь созидается не просто правильным учением или организацией, она созидается сошествием самой жизни Троицы на общину всех вас. Этот текст служит духовным ключом во многих обстоятельствах. При конфликтах и не только в церкви, но и в семье, когда мы перестаем слышать друг друга, этот текст возвращает нас к единственной основе подлинного единства, к общению Святого Духа, а не к партийным пристрастиям. Богословская формула превращается здесь в живую молитву о реальном присутствии Святой Троицы, созидающей Церковь через благодать Христа, любовь Отца и общение Духа. В день рождения Церкви мы исповедуем, на учеников сошла не просто сила или дары, сошел сам Бог. Благодать Сына, любовь Отца и общение Духа начали пребывать со всеми вами. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Благодать вам и мир.
2: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова. «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах.

0: Евангелие от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо! Такова воля Отца — даровать вам царство. Продавайте имущество и помогайте бедным. Заводите себе кошельки, что не знают износа. Копите богатство, которое не оскудеет. На небесах, куда вор не доберется и где моль не съест. Потому что где ваше богатство, там будет и сердце ваше».
2: Свободное радио рядом.
3: Новая музыка на свободном радио.

смотрю в себя, на сердце свое.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит Эдуард Гробовенко, начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской.
1: Дорогие друзья, Исаия 59:19 записаны такие слова. «И убоятся имени Господа на западе, и слава Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Я уверен, что дуновение Господа прогонит всякую бурю, всякое наводнение, всякий страх, всякая неуверенность, все, что приходит, всякий вирус. Поэтому мы живем с вами в удивительное время, когда мы не знаем, чего ждать. Мы наполнены неведением, и больше для нас это вызов, чем все остальное. Потому что мы просто не знаем, что происходит. Нам хотелось бы знать больше, нам хотелось бы понимать больше. Мы смотрим на новости, которые смущают нас. Мы смотрим на людей, которые ведут себя, бегут куда-то, что-то торопятся, волнуются, нервничают. И мы думаем, ну это как река, которая наполняет нашу жизнь страхами, волнениями, переживаниями. Дорогие мои, дуновение Господа прогонит все это. Давайте доверимся Господу. Давайте не перестанем уповать на Него. Потому что в Нем наша надежда, в Нем наша помощь, в Нем наше упование. Пусть Бог благословит нас. Все будет хорошо. Будьте благословены.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Есть такая игралочка. Представьте, чем бы вы занимались, если бы вам не нужно было зарабатывать деньги на жизнь, на семью, ну вот, на все вот это вот, чем Господь наградил. И представьте, что у вас совсем нет страхов. Бесстрашный вы. И вот чем бы вы занимались при совпадении вот этих двух факторов? Включайте воображение. У вас нет нужды зарабатывать деньги, у вас их уже достаточно, и у вас нет останавливающих страхов, стеснялочек, каких-то барьеров, преград, сами себе придумали, что что-то не можете, не умеете, все, нет этого ничего. Вы бесстрашный и богатый. Вот чем бы вы тогда хотели заниматься? Можете себе живо представить? Можете? А теперь задание. Мы же не просто так играли. А теперь задание, ну, сделать хоть что-то из того, что вы только что представили. Всем хорошего дня, друзья!
1: Привет! Это Сергей Заноза и Свободное радио!

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Юра, я из Рассказова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я пришел как-то в церковь, потому что у меня уже дедушка был верующий, и мне понравилось молодежное общение. И, наверное, через молодежное общение я как-то пришел больше в церковь, ну и в итоге через такие молодежно-христианские мероприятия я поверил в Христа. Как-то, ну вот кратко так.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Очень хорошо. У меня есть покой и мир в душе. У меня есть надежда и упование на Бога. То есть, когда-то что-то плохо, я уповаю на Бога. Я понимаю, что Бог о всем заботится. И, например, если есть какая-то ситуация, которую я не могу изменить, значит, ну, я полностью доверяюсь Богу. То есть, ну, очень сильно влияет христианство и вера вообще на мою жизнь.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, наверное, вообще идея о благодати, о спасении, вот, о том, что Бог прощает нас, грешников, и мы-то этого недостойны. То есть Бог отдал однажды Иисуса Христа, своего Сына, ради того, чтобы мы могли жить. Ну, и это даже не стих, это вообще, можно сказать, все Евангелие. И вот это спасение Иисуса Христа, оно, ну, самое любимое, потому что Бог меня спас. Я не понимаю, за что. И, по сути, Он спас меня не за что-то, а за своей любви, за своей благодати и за своего Сына.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, свобода, конечно. Христианство освобождает меня от греха. Это первое. И дает мне надежду на вечную жизнь. А вечная жизнь – это великая свобода, когда ты с Иисусом Христом, когда у тебя неограниченное время для общения с Богом, и ты видишь родных братьев и сестер, верующих людей. Да и вообще даже сейчас на земле, если приземлиться, то на земле, приходя на собрание, приходя в церковь, встречая верующих людей, ну, становится очень тепло на душе, очень радостно, что мы соединены вместе, вот, благодаря Богу.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предано, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам».
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Не остывай, душа, не остывай. Гори любовью первой к Богу и в этом мире грешном освещай к спасению вечному дорогу. Не остывай, душа, не остывай. Святому Духу дай свободу. Ты во Христе Иисусе пребывай. Неси другим живую воду. Не остывай, душа, люби людей. Прощай другим несовершенство. И никогда себя ты не жалей. Ведь для других прожить блаженство. Не остывай, не костеней в грехах. Светится пусть Христово имя. И пламеней в молитвах и делах. Будь купиной неопалимой. Не остывай, душа, и в вере стой. Вбирай живое Божье слово. Возрадуйся и песнь хвалы воспой. И благодать приемли снова. Не остывай, душа, не остывай. Пусть не страшит тебя тревога. Себя всецело Господу предай. Гори любовью вечной к Богу.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Сегодня Бог может казаться нам близким и родным, а завтра — чужим и бесконечно далеким. Но наши ощущения вторичны, потому что у нас есть кое-что покруче чувств — это вера. И мы верим, что какими бы одинокими мы себя ни чувствовали, Бог где-то совсем недалеко. А может быть и вовсе прямо сейчас Он несет нас на своих руках.
1: Свободное радио.

0: Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чем не знать нужды. Блес Паскаль.
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что нас ждет завтра? Вся наша жизнь построена на долгосрочном и краткосрочном планировании, иначе просто невозможно. И так было с самых ранних этапов нашей истории. От охоты на мамонта, посева и сбора урожая в долине Нила, до расписания самолетов, ипотеки и графика отключения горячей воды. Нельзя сказать, чтобы в этих планах не учитывалось влияние внешних факторов. Раньше мы называли их волей высших сил. Теперь форс-мажором. Но всякий раз, когда наступает чрезвычайная ситуация, мы оказываемся к ней не готовы. Мы воспринимаем ее как нарушение нормы, порядка вещей. Не только материально, эмоционально не готовы. Когда еще кризис не подступил к самому порогу, и жизнь внешне вроде бы не сильно изменилась, нам становится не по себе от того, что нельзя планировать завтрашний день. Оказывается, мы существа сильно устремленные в сочиненное нами же самими будущее. И потеря возможности представлять себе это будущее меняет всю нашу жизнь. И как нельзя актуальными становятся набившие оскомину строки. Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Наше будущее никогда не было нам открыто. Мы никогда не были к нему до конца готовы. И именно эта непредсказуемость жизни и есть норма. А то, что мы называли стабильностью, было иллюзией. Как же теперь быть? Оставить попытки организовать жизнь в новых условиях? Перестать слушать прогнозы компетентных специалистов? Не готовить никакого плана «Б»? Ну как без этого, если на нас лежит ответственность за своих близких, своих сотрудников, клиентов, пациентов, прихожан? Нет, нам вовсе не следует отказываться от плана «Б». В том же послании Иакова сказано, что можно и нужно строить планы. Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. На самом деле, во всех своих планах нам просто нужно одно – сделать поправку на волю Бога, то есть отказаться от самоуверенного чувства, что мы сами лепим свое будущее. Но это вовсе не так страшно, как нам кажется с непривычки. Ведь наше будущее не зависит от прихоти судьбы или форс-мажора. Оно в куда более надежных руках любящего нас Бога, как полгода назад – так и сегодня, и во все дни. Значит, не стоит предаваться унынию, страху и тем более панике.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: известное в их судьбах.
1: Весной 1913 года, с разницей в несколько дней, органами юстиции США были заверены два завещания, написанные от руки. Одно было сделано крупнейшим финансовым магнатом Морганом, а другое – 25-летним выпускником Принстонской семинарии Уильямом Борденом. Всего за несколько недель до этого Борден взял в руки перо, и пока корабль медленно приближался к берегам Египта, где он надеялся поделиться Божьей любовью с мусульманами, написал завещание и свидетельство на случай, если с ним произойдет что-то трагическое. Оба эти человека были богаты, оба верили в Иисуса Христа. Борден был наследником большого семейного состояния, а Морган создал самую большую в мире сеть инвестиционных банков. Но когда их завещания были заверены, стало известно, что Морган после своей смерти, наступившей в 75-летнем возрасте, завещал христианскому миссионерскому служению меньше половины того, что оставил для него Борден, который умер, прожив только треть этого возраста. Но Уильям Борден оставил намного больше, чем просто денежное состояние. Не деньги Бордена произвели особое впечатление на людей, знавших его. Их поразила его короткая жизнь, исполненная честностью и заботой о ближних, а также его беззаветной преданностью Иисусу Христу. Будучи рожденным в богатой семье, Борден мог довольствоваться роскошной и праздной жизнью, однако вместо этого он принял решение стать миссионером, неся служение в одном из мест с тяжелейшими условиями проживания. Борден обратился к Христу еще в подростковом возрасте. Он никогда не тратил деньги на себя. По правде говоря, люди были немного шокированы, узнав, что этот заботливый молодой человек был весьма богат. Борден никогда не считал, что его богатство принадлежит ему. Он отказывался даже купить машину, утверждая, что это было бы неоправданной роскошью. Даже живя в Каире, Уильям ездил на повозке, запряженной валами, и жил на квартиру у местных жителей. Во время учебы в семинарии он организовал миссию в районе притонов с целью благовестия алкоголикам. В возрасте 23 лет он написал работу, которая определила стратегию библейского института Муди в Чикаго. Когда же он умер во время выполнения своей миссии в Египте, газеты всего мира пестрели сообщениями о преждевременной кончине этого молодого человека. «Какая пустая трата человеческого потенциала», — говорили многие. «Только подумайте, чего бы он только смог достичь в своей жизни». В своей жизни Борден следовал девизу: «Никакой оговорки, никакого отступления, никакого сожаления». В Вестминстерском исповедании веры сказано, что основной смысл жизни заключается в прославлении Господа. Уильям Борден поступал именно так. Он показал, что важно не сколько вы проживете, а как. Господь не ждет от нас, чтобы мы отдали все свои деньги, как это сделал Борден. Он хочет быть на первом месте в нашей жизни.

0: Стих дня.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано для тебя.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Всех приветствую. Мы часто в церкви слышим слова «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Павел завершает этими словами второе послание Коринфянам. Общине, которая переживает трудный период. Он не ставит точку угрозы, а произносит тройное благословение. Первое. Благодать Господа Иисуса Христа. Это дар спасения, который мы не заслуживаем. И он приходит через Сына, как посредника. В Евангелии от Иоанна сказано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мы прежде всего нуждаемся в прощении, в осознании своей немощи и в принятии милости, которую не заслуживаем. Второе. Любовь Бога Отца – это жертвенная любовь, которая желает нам высшего блага. Она первопричина и источник нашего спасения. Ощутив благодать, человек входит в познание любви Божией. Отсюда рождается ответная любовь к Богу и ближнему. Третье. Общение Святого Духа – это не просто приятельство, а глубокое участие, причастие, которое созидает единство. Общение Святого Духа – это зрелый плод. Интересно, что Иисус упомянут первым, Отец вторым, а Дух третьим. Это не нарушает иерархию, а показывает порядок откровения. Апостол начинает с Иисуса Христа, потому что только через Него мы имеем доступ к Отцу, и через Него дается Святой Дух. Это порядок, который становится путем нашего духовного возрастания. Все попытки навести порядок одной только дисциплиной без этой живой реальности обречены на провал. Церковь созидается не просто правильным учением или организацией, она созидается сошествием самой жизни Троицы на общину всех вас. Этот текст служит духовным ключом во многих обстоятельствах. При конфликтах и не только в церкви, но и в семье, когда мы перестаем слышать друг друга, этот текст возвращает нас к единственной основе подлинного единства, к общению Святого Духа, а не к партийным пристрастиям. Богословская формула превращается здесь в живую молитву о реальном присутствии Святой Троицы, созидающей Церковь через благодать Христа, любовь Отца и общение Духа. В день рождения Церкви мы исповедуем, на учеников сошла не просто сила или дары, сошел сам Бог. Благодать Сына, любовь Отца и общение Духа начали пребывать со всеми вами. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Благодать вам и мир.
0: В новый день со свободным радио.

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Смотрите же, берегитесь! Если провинится твой брат, упрекни его, и если раскается, прости. И если 7 раз на дню провинится перед тобой, 7 раз вернется к тебе и скажет «каюсь», прости».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Один из самых верных способов задеть самолюбие ребенка, унизить его, это попытка сравнить его с другими детьми. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Человеческой натуре присуще соотносить свои способности и достижения со способностями и достижениями других людей. Нас волнует не вопрос, как обстоят у меня дела, а вопрос, как обстоят у меня дела по сравнению с Сашей, Мишей или Наташей. Более всего, это характерно для детского возраста. Каждый ребенок, будь то мальчик или девочка, сравнивает свои способности, знания и успехи с достижениями своих сверстников. Проблема возникает, когда в дело вмешиваются родители. Мать и отец желают знать, на каком месте имя их ребенка в классном списке успеваемости, каковы его спортивные достижения и кто играет первую скрипку в школьном оркестре. Да, пока вашему ребенку улыбается удача, все замечательно, но он ведь не всегда и не во всем первый. И действительно, я считаю, что подобного рода сравнения больно ранят самолюбие ребенка, являясь причиной возникновения у него комплекса собственной неполноценности. Ребенок соотносит свои слабости и промахи с сильными сторонами и успехами своих сверстников, а это неизбежно укрепляет его уверенность в собственной неполноценности. Намного лучше было бы сосредоточиться на уникальных способностях и умениях вашего ребенка, всячески приветствуя развитие его личных особенностей и достижений. Ребенок, стремящийся самоутвердиться и склонный постоянно сравнивать себя с другими детьми, как правило, обречен рано или поздно стать неудачником, в то время как победителями оказываются те дети, чьи успехи и достижения неизменно получают заслуженную похвалу. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Всех приветствую. Мы часто в церкви слышим слова «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Павел завершает этими словами второе послание Коринфянам. Общине, которая переживает трудный период. Он не ставит точку угрозы, а произносит тройное благословение. Первое. Благодать Господа Иисуса Христа. Это дар спасения, который мы не заслуживаем. И он приходит через Сына, как посредника. В Евангелии от Иоанна сказано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мы прежде всего нуждаемся в прощении, в осознании своей немощи и в принятии милости, которую не заслуживаем. Второе. Любовь Бога Отца – это жертвенная любовь, которая желает нам высшего блага. Она первопричина и источник нашего спасения. Ощутив благодать, человек входит в познание любви Божией. Отсюда рождается ответная любовь к Богу и ближнему. Третье. Общение Святого Духа – это не просто приятельство, а глубокое участие, причастие, которое созидает единство. Общение Святого Духа – это зрелый плод. Интересно, что Иисус упомянут первым, Отец вторым, а Дух третьим. Это не нарушает иерархию, а показывает порядок откровения. Апостол начинает с Иисуса Христа, потому что только через Него мы имеем доступ к Отцу, и через Него дается Святой Дух. Это порядок, который становится путем нашего духовного возрастания. Все попытки навести порядок одной только дисциплиной без этой живой реальности обречены на провал. Церковь созидается не просто правильным учением или организацией, она созидается сошествием самой жизни Троицы на общину всех вас. Этот текст служит духовным ключом во многих обстоятельствах. При конфликтах и не только в церкви, но и в семье, когда мы перестаем слышать друг друга, этот текст возвращает нас к единственной основе подлинного единства, к общению Святого Духа, а не к партийным пристрастиям. Богословская формула превращается здесь в живую молитву о реальном присутствии Святой Троицы, созидающей Церковь через благодать Христа, любовь Отца и общение Духа. В день рождения Церкви мы исповедуем, на учеников сошла не просто сила или дары, сошел сам Бог. Благодать Сына, любовь Отца и общение Духа начали пребывать со всеми вами. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Благодать вам и мир.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово –

0: Я скала.
1: Евангелие от Матфея.
2: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
3: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
2: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
4: «Он богохульствует».
2: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
3: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
2: Тогда говорит расслабленным:
3: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
2: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
5: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

15-й псалом. «Сохрани меня, Боже, ведь в Тебе ищу я прибежище. Господу я сказал, Ты мой владыка, кроме Тебя нет у меня блага. А святые, которые на земле, величавы они, в них вся моя радость. Пусть множится скорби у тех, кто пойдет за чужими богами. Не изолью я кровавых их возлияний, не помянут их имен мои уста. Господь мой лучший удел и мой кубок, Ты держишь мой жребий. Границы моей земли прошли по дивным местам. Прекрасно наследие мое. Восхвалю Господа, наставляющего меня. Даже ночью сердце мое меня учит. Всегда я видел Господа пред собой. Он по правую руку от меня. Я не поколеблюсь. Поэтому веселится сердце мое и радуется язык, и тело мое будет жить надеждой. Ведь Ты не оставишь мою душу в мире мертвых и не дашь Твоему святому увидеть тление. Ты показал мне путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Блаженство быть вовек по правую руку Твою».

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь 127:8.
0: Глоток живой воды.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Свети ярко.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не ждете.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: христианская семья не защищена от разводов. В юности я думал, что если в брак вступают два верующих человека, то такой союз нерушим. Ведь оба верят в одного Бога, придерживаются одних ценностей, читали про любовь, которая долготерпит и милосердствует, ну и так далее. А в жизни получается совсем не так. Один за другим браки моих верующих друзей распадаются. И какую ситуацию ни возьми, каждый раз все индивидуально и все сложно. И по-человечески можно понять каждого. Я не знаю, как спасти брак. У меня нет рецептов. Тем более, все знают и понимают без меня. Но я хочу попросить окружающих быть милосерднее. Ведь своим осуждением вы семью не спасете, а вот обид и горечи добавите. Дай Бог нам всем любви и мудрости. И берегитесь тех, кто стоит, чтобы не упасть.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Обладая способностью хотеть бесконечно многого, каждый отдельный человек может бесконечно малое.

0: притчи Соломона.
1: Возделывающий свою землю будет есть досыта, а гоняющийся за пустыми мечтами неразумен.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Заболел? Ну, сквозняком продуло. Поцарапали машину во дворе? Ну, неудачно поставил. Нам проще воспринимать неожиданные удары судьбы, если мы находим им логическое объяснение. Так было всегда. Помните разговор Иисуса с кем-то из последователей о Силамской башне? Люди были шокированы недавним событием, разрушением строения, которое похоронило под обломками 18 человек. И, вероятно, поддерживали мнение большинства о том, что те как-то особенно провинились перед Богом. Но Иисус сбивает их с толку, говоря, что это совершенно ни при чем. Более того, он переводит разговор в совершенно иное русло, сказав, что они погибнут так же, если не покаются. Зло случается с людьми в этой жизни, и ему совсем не обязательно есть какое-то объяснение. Но мы должны не искать оправдания или гарантии защиты, а думать о своих отношениях с Богом. Остальное, к сожалению, непредсказуемо и неконтролируемо. Кстати, это учит доверять Богу и быть благодарным, что тоже очень полезно.

0: Стих дня.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Всех приветствую. Мы часто в церкви слышим слова «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Павел завершает этими словами второе послание Коринфянам. Общине, которая переживает трудный период. Он не ставит точку угрозы, а произносит тройное благословение. Первое. Благодать Господа Иисуса Христа. Это дар спасения, который мы не заслуживаем. И он приходит через Сына, как посредника. В Евангелии от Иоанна сказано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мы прежде всего нуждаемся в прощении, в осознании своей немощи и в принятии милости, которую не заслуживаем. Второе. Любовь Бога Отца – это жертвенная любовь, которая желает нам высшего блага. Она первопричина и источник нашего спасения. Ощутив благодать, человек входит в познание любви Божией. Отсюда рождается ответная любовь к Богу и ближнему. Третье. Общение Святого Духа – это не просто приятельство, а глубокое участие, причастие, которое созидает единство. Общение Святого Духа – это зрелый плод. Интересно, что Иисус упомянут первым, Отец вторым, а Дух третьим. Это не нарушает иерархию, а показывает порядок откровения. Апостол начинает с Иисуса Христа, потому что только через Него мы имеем доступ к Отцу, и через Него дается Святой Дух. Это порядок, который становится путем нашего духовного возрастания. Все попытки навести порядок одной только дисциплиной без этой живой реальности обречены на провал. Церковь созидается не просто правильным учением или организацией, она созидается сошествием самой жизни Троицы на общину всех вас. Этот текст служит духовным ключом во многих обстоятельствах, при конфликтах и не только в церкви, но и в семье, когда мы перестаем слышать друг друга. Этот текст возвращает нас к единственной основе подлинного единства, к общению Святого Духа, а не к партийным пристрастиям. Богословская формула превращается здесь в живую молитву о реальном присутствии Святой Троицы, созидающей Церковь через благодать Христа, любовь Отца и общение Духа. В день рождения Церкви мы исповедуем, на учеников сошла не просто сила или дары, сошел сам Бог. Благодать Сына, любовь Отца и общение Духа начали пребывать со всеми вами. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Благодать вам и мир.
0: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: будущем, друзья. Хорошего дня. И поводы для раздумий пусть у нас будут повеселее, что ли. По возможности, конечно.
1: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: Автор Михаил Калинин. Из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. И что нам эти мертвые строчки конспектов? Записал когда-то в тетради на лекции по философии. Живому нужен живой, больному нужны сострадание и помощь. А эти цитаты и афоризмы напоминают эпитафии на пыльном граните. Мы – дети прошлого века, мы видели динозавров, тирексов идеологии, вымиравших на наших глазах, беспощадно втягивающих ноздрями изменившийся воздух. А мы были голодны и пусты, как юные черные дыры, лихорадочно всасывая в себя все, до чего смогли дотянуться, мучительно и тревожно осознавая, что все это не насыщает неутолимый безжалостный голод, передавая друг другу, как туземцы на Окинаве, подобранные на брошенном аэродроме опустевшей военной базы талисманы, оставшиеся от исчезнувших белых богов, папиросные издания Гедеоновых братьев, труды Александра Меня, записки оптинских старцев, книги Льюиса и Честертона. Впереди был развал страны, энтропия законов и правил, вакуум смыслов, кровавые шрамы границ. Но преподаватель, усыпляющий, монотонно журчал, скрипел и стучал крошащимся мелом о доску. Не умею, подобно нам, различать лице времени.
1: Надежда есть всегда.

0: Ты что, следишь за мной?
1: Кто я?
0: Ну не я же. Что ты за мной по пятам ходишь?
1: С чего ты взяла? Может, мне просто с тобой по пути?
2: Что-то мне лицо твое знакомо. Мы встречались?
1: Может, и встречались.
0: Да, точно, где-то я тебя видела.
1: Давненько это было.
0: Ага, так мы все-таки встречались.
1: Давно, ты еще маленькая была.
0: В школе, что ли?
1: Да раньше еще.
0: В детском саду, что ли?
1: Ну да, где-то там.
0: Понятно, в детский сад, значит, вместе со мной ходила.
1: Ну, не то, что в прямом смысле ходила.
0: Как это не то, что в прямом смысле? Ходила в детский сад на Гагарина 8 или нет?
1: Нет.
0: Тогда что ты мне голову морочишь?
1: Ну, я знакома с девушкой, которая ходила в тот детский сад.
0: С кем? С Юлькой, что ли, Пономаренко? С Наташкой, что ли, Тимченко? А с кем?
1: С тобой.
0: Хватит мне голову морочить. Кто ты такая? Говори прямо.
1: Я твоя совесть.
2: Ты моя совесть?
1: Да, умоляю, не кричи на меня опять.
0: Кто на тебя кричит? И что значит опять?
1: Вот опять ты кричишь. Пойду я лучше от всего хорошего.
0: Подожди.
1: Если ты опять будешь на меня кричать...
0: Да не буду я.
1: Обещаешь?
0: Обещаю.
1: Ну что тебе?
2: Ты правда-правда моя совесть?
1: Правда-правда.
2: Чего это я свою собственную совесть не признала?
1: Так давненько ты со мной не говорила.
2: Давненько?
1: С тех пор, как ты на меня накричала, я решила, что лучше не высовываться почем зря.
0: И когда это, интересно, я на тебя накричала?
1: Мне напомнить?
0: Не надо! Вспомнила! Я сказала тебе, что ты плод моего воображения, и сказала тебе убираться вон! Зачем ты вернулась-то?
1: Дело в том, что ты вчера за ужином сказала Стасику...
0: Вчера?
1: Угу.
0: За ужином?
1: Угу. Мы же со Стасиком одни в комнате были.
0: Ты что, подслушивала?
1: Если ты снова начнешь на меня кричать, я...
0: Погоди, мы же одни со Стасиком были. Как же ты умудрилась подслушать?
1: Я же твоя совесть. Это же моя обязанность слушать все твои разговоры. Как ты не понимаешь?
0: Ну ладно, допустим. Но с чего это ты, интересно, решила, что я хочу с тобой поговорить?
1: Ну, я слышала, как вы со Стасом разговаривали о вечной жизни, и я вот подумала, что...
0: О вечной жизни? Ну да, Стасик-то наш верующий казался. Вот я и сказала ему, что ничего у нас с ним, наверное, не получится.
1: Будучи твоей совестью, я обязана напомнить, что это не ты, а Стас сказал, что не может иметь серьезных отношений с неверующей
0: что я сказала
1: девушкой.
0: Тебе тогда заткнуться.
1: Что поделаешь, работа у меня такая.
0: Работа у тебя такая. Говори, что пришла.
1: Чтобы ответить на твой вопрос.
0: Какой еще вопрос?
1: Который ты задала вчера Стасу.
0: А, ну да, помню. Как же, утерла я ему нос. Вот он и решил, наверное, что лучше со мной не встречаться.
1: Я спросила его.
0: Как любящий Бог может осудить невинных туземцев в Африке только потому, что никто не рассказал им о Христе?
1: Угу.
0: Ну и? Что ты мне хочешь сказать?
1: Он не осуждает.
0: Что он не осуждает?
1: Бог не осуждает невинных туземцев только потому, что никто не рассказал им о Христе.
0: Пояснее можно выражаться?
1: Если туземцы попадают в ад, то не потому, что никто не рассказал им о Христе, а потому, что они грешники. Спасибо за внимание.
0: Подожди, постой!
1: Ну?
0: Откуда туземец вообще может знать, что такое грех?
1: Оттуда же, откуда и ты? От меня?
2: От тебя?
1: Точно так же, как у тебя, у туземца есть совесть, которая подсказывает ему, что правильно, а что нет. И точно так же, как и ты, некоторые из них пытаются заглушить голос своей совести. Ну а как ты уже поняла, чем дольше ты не обращаешь на меня внимания, тем больше ты забываешь, кто я вообще такая. Спасибо за внимание. Я, пожалуй, пойду, пока ты снова на меня не начала кричать.
2: Нет, постой.
1: Ну, что еще?
2: Это же был мой лучший конек.
1: Пояснее, можно?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы платите десятину с мяты, укропа и тмина, а самое важное в законе — справедливость, милосердие и верность. Отбрасывайте. А делать надо это и о другом не забывая. Слепые поводыри, вы отцеживаете комара, но проглатываете верблюда».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Человек, который знает только свою сторону аргумента, мало что знает о жизни.
2: Это свободное радио.

Всем привет! Говорят, что разнорабочий времен Иисуса Христа получал 1 динарий в день. В пересчете на современные деньги это около 160 рублей. Что ж, если вы получаете больше, то ваши дела идут гораздо лучше, чем у многих современников Иисуса. А может быть, вы и вовсе богач по древним меркам?

0: 143-й псалом. «Благословен будь Господь, скала моя, обучающий мои руки в войне и мои пальцы в битве. Он – милость моя и крепость моя, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, тот, на кого я уповаю, кто подчиняет мне мой народ. Господи, кто такой человек, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению ветра, дни его, как уходящая тень. Господи, преклони небеса и сойди, коснись гор, и задымятся они. Брось молнию и рассей их, выпусти свои стрелы и смети их. Протяни руку свою с высоты, избавь меня и спаси от великих вод, от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Новую песню воспою тебе, Боже, на десятиструнной лире сыграю тебе. Тому, кто дает победу царям, избавляет Давида, своего слугу, от смертоносного меча. Избавь меня и спаси от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Пусть будут наши сыновья подобны молодым разросшимся растениям. Пусть будут наши дочери подобны стройным колоннам во дворцах. Да будут наши житницы полны, богаты всяким зерном. Да будут на наших пастбищах тысячи, десятки тысяч овец. Да будут жиреть наши валы. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на наших улицах. Блажен тот народ, у которого все так и есть. Блажен тот народ, чей Бог – Господь.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Порой мы задаемся вопросом, чего хочет от нас Бог, как мы должны жить и что такое праведность. На эту тему написана масса книг, сказано множество проповедей и проведено бесчетное число конференций. А ведь все записано буквально в нескольких строках Нового Завета. И это даже не перечисление различных добродетелей, это утверждение принципа. Вот он, о нем пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. «Живите в единении с Ним, созидая на Нем свою жизнь, укрепляя себя верой, с сердцем, переполненным благодарностью». Вот так. Если вера наша укрепляется, то единение со Христом начинает созидать, то есть строить, все в нашей жизни. А переполняющее сердце благодарность превращается в добрые дела. Все очень просто. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.

«Ученые о Боге». Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Маттиас Якоб Шлейден, немецкий биолог и общественный деятель. Основные труды Шлейдена по эмбриологии и анатомии растений. Шлейден использовал и обосновывал онтогенетический способ изучения морфологии растений и был его активным пропагандистом. Шлейден говорил: «Именно истинный и точный натуралист не может никогда сделаться материалистом и отрицать душу, свободу и Бога».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», — говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет, напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

И откуда эта мода на великие дела, влияние и обязательную суперуспешность среди христиан? Мне кажется, что подобные иллюзии поддерживают люди не самого широкого жизненного кругозора. Ведь если все оденут трико с плащом и полетят останавливать метеориты, то кто прокопает траншею, утеплит трубы и положит плитку? Бог не призывает нас к обязательным великим делам. Он призывает нас в любом деле быть старательным, прилежным и честным. Тогда и малые простые дела будут радовать наших ближних и даже Бога.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: «Кто это?» «Петр? Какой еще Петр?» «Ученик Иисуса? Отлично, его-то мне и надо».
1: «Какая разница, кто я? Позови Иисуса к телефону».
0: «Иисус, это ты? Отлично, слушай меня внимательно».
1: «Какая разница, кто я? Слушай меня внимательно».
0: «Ты вляпался?»
1: «Да, ты не ослышался. Я сказал, ты вляпался.
0: По нашей информации, ты перевернул столы миновщиков и продавцов сегодня в храме».
1: «А то, что я имею к этим деньгам, непосредственное отношение». «Сейчас я задаю вопросы».
0: «Короче так, мы долго закрывали глаза на то, как ты портишь нам бизнес. Но после того, как ты...»
1: «Да, ты не ослышался. Я сказал, ты портишь нам бизнес.
0: С тех пор, как ты стал ходить со своими проповедями о Божьей милости и прощении, выручка с приношений за грехи упала как никогда».
1: «Но-но, это кого ты называешь ворами и разбойниками?»
0: «Значит так, если ты еще хоть раз близко подойдешь к нашим столам...» «Хорошо, слушай, у меня к тебе предложение, от которого ты просто не сможешь отказаться. Организация...»
1: «Что значит отказываешься? Я же сказал, у меня предложение, от которого ты просто не сможешь отказаться».
0: «Организация, которую я представляю, предлагает тебе крышу. Ты отдаешь нам 30% от выручки, мы оставляем тебя в покое».
1: «По рукам?» «Ну да, как же я сразу не догадался. Ты не берешь денег».
0: «А как же исцеление того слепого?»
1: «А те прокаженные?»
0: «Ничего не взял даже за воскрешение этого умершего?»
1: «Тогда зачем ты все это делаешь?»
0: «Чтобы доказать, что ты мессия?»
1: «Вот так вот, значит». «Послушай, мне не до шуток. Или ты принимаешь наше предложение, или мы сдаем тебя Пилату».
0: «Да, ты не ослышался, я сказал Понтию Пилату». «В каком смысле ты отказываешься? Они убьют тебя, ты что, не понял?»
1: «Ты хочешь умереть?»
0: «Почему?»
1: «Ты хочешь мне сделать предложение, от которого я не смогу отказаться?»
0: «Прощение грехов и вечную жизнь?»
1: «Но ты ведь даже не знаешь, кто я».
0: «Ты знал меня еще до того, как я был рожден?»
1: «Мне нужно срочно идти».
0: «Да, я уйду от них».
1: «Да, решено.
0: До встречи, Иисус, и спасибо тебе,
1: Господь».

0: Факты.
1: Для получения ложки меда 200 пчел должны собирать нектар в течение дня. Столько же пчел должны заниматься приемом нектара и обработкой его в улье. При этом часть пчел усиленно вентилирует гнездо, чтобы быстрее шло испарение из нектара лишней воды. Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима она всеми и славна, хотя силой она слаба, но мудростью почтенна, сказал царь Соломон в книге притчей.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: 100 нескучных историй. Невидимая опасность. Но почему? Почему? Дни и ночи искал разгадку австрийский врач Игнац Земельвейс. Дети появляются для радости, творчества, любви. О них мечтают родители. С тревогой ждут, когда же прозвучит первый возглас пришедшего в мир нового человека. И, наконец, свершилось. Мать забывает о перенесенных муках, счастливая, рассматривает, на кого же он похож. Счастлив и отец, но проходят дни, и ребенок погибает. «Почему? Почему? Должна же быть причина!» – размышлял Земельвейс. Являясь помощником директора родильного дома, он чувствовал себя виновным в высокой смертности новорожденных. Шел 1844 год. Медицина еще не знала ответов на многие вопросы. Их приходилось искать. Как-то раз Земельвейс обратил внимание на поведение врачей во время работы. Только отойдя от постели умирающей, не помыв руки, они шли принимать рождающегося младенца. «Стоп! Может, все дело в этом?» – мелькнула догадка. «Чистота рук! Не в ней ли причина?» Он приказал медперсоналу носить белые халаты, соблюдать чистоту в палатах и тщательно мыть руки, ополаскивая химическим раствором. Некоторые врачи смеялись, отказывались подчиняться, но Игнац Земельвейс добился своего, и смертность сократилась. Ныне врач, оперируя, даже надевает повязку на лицо. Оказалось, что опасные бактерии и вирусы могут летать. Люди их не видят, и лишь под микроскопом можно ясно все разглядеть и понять ту опасность, которую они в себе таят. Вот точно так же и в духовном мире. Есть невидимые для нас духовные существа. Одни нам помогают, другие вредят. Библия называет их ангелами и бесами, нечистыми духами. И точно так же, как раньше некоторые врачи смеялись над Земельвейсом, так и сегодня некоторые люди, многие люди смеются над верующими. А ведь если бы не бесы, вот эти нечистые духи, было бы меньше убийств, самоубийств, разврата меньше, всякого рода зависимости, страхов, депрессий. Потому что задача дьявола и всех бесов, всех вот этих нечистых духов – увести как можно дальше людей от Бога. Да и просто погубить, причинить как можно больше вреда. Впрочем, если мы живем с Богом, в мире с Богом, нам бояться нечего, поскольку мы уже под Божьим покровом, под Божьей защитой. И это, кстати, еще один повод не откладывать, поскорее примириться с Богом, наладить с Богом свои отношения, покаяться в грехах и укрыться в Божьих объятиях, встать под Божью защиту. Давайте же поспешим под Божий покров, чтобы жить в безопасности. В Библии по этому поводу говорится так: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и дьявол убежит от вас». Библия, Новый Завет, послание Иакова.
1: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Любовь. Любовь, как солнце душу греет и светит, радостью горит. Любовь над вечностью царит. Любовь без слов сказать сумеет и все отдаст, не сожалея. Твой трудный путь с тобой пройдя, утешит, словно мать дитя, и приласкает, пожалеет. Предаст обиды все забвенью, на помощь первую придет и за тебя на крест пойдет и жизнь отдаст ради спасения. Любовь летит свободной птицей, она вмещает целый мир, она весна души и пир, и Божья искра, и частица. Открой же ей всю сердце шире, чтоб к жизни вечной возродиться.
1: Свободное радио.
2: Был я Бог во тьме.

0: подумать.
1: А что говорит Писание? Писание буквально начинается с книги «Бытия», где сказано, что Бог словом создал все, что мы видим вокруг. А Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих, словно конкретизирует. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. На этом можно даже не продолжать тему о том, как важны слова и их значение в нашей жизни. И да, я из тех, кто предпочитает взвешивать слова. И очень больно, когда видишь мамочек, которые детям своим говорят, мол, ты горе мое, или у меня с тобой одни беды, проблемы. Мне так и хочется каждый подойти и рассказать историю о том, что за мамой записывают. Как в той шутке, когда мужик едет в троллейбусе и думает, жизнь не удалась, работа отстой, жена глупая, друзья предатели. А ангел-хранитель записывает и вздыхает. Ничего не поделаешь, придется исполнять.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Стих дня.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
2: Свободное радио. Подходит для жизни.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Всех приветствую. Мы часто в церкви слышим слова: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Павел завершает этими словами второе послание Коринфянам. Общине, которая переживает трудный период. Он не ставит точку угрозы, а произносит тройное благословение. Первое. Благодать Господа Иисуса Христа. Это дар спасения, который мы не заслуживаем. И он приходит через Сына, как посредника. В Евангелии от Иоанна сказано: благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мы прежде всего нуждаемся в прощении, в осознании своей немощи и в принятии милости, которую не заслуживаем. Второе. Любовь Бога Отца – это жертвенная любовь, которая желает нам высшего блага. Она первопричина и источник нашего спасения. Ощутив благодать, человек входит в познание любви Божией. Отсюда рождается ответная любовь к Богу и ближнему. Третье. Общение Святого Духа – это не просто приятельство, а глубокое участие, причастие, которое созидает единство. Общение Святого Духа – это зрелый плод. Интересно, что Иисус упомянут первым, Отец вторым, а Дух третьим. Это не нарушает иерархию, а показывает порядок откровения. Апостол начинает с Иисуса Христа, потому что только через Него мы имеем доступ к Отцу, и через Него дается Святой Дух. Это порядок, который становится путем нашего духовного возрастания. Все попытки навести порядок одной только дисциплиной без этой живой реальности обречены на провал. Церковь созидается не просто правильным учением или организацией, она созидается сошествием самой жизни Троицы на общину всех вас. Этот текст служит духовным ключом во многих обстоятельствах, при конфликтах и не только в церкви, но и в семье, когда мы перестаем слышать друг друга. Этот текст возвращает нас к единственной основе подлинного единства, к общению Святого Духа, а не к партийным пристрастиям. Богословская формула превращается здесь в живую молитву о реальном присутствии Святой Троицы, созидающей Церковь через благодать Христа, любовь Отца и общение Духа. В день рождения Церкви мы исповедуем: на учеников сошла не просто сила или дары, сошел сам Бог. Благодать Сына, любовь Отца и общение Духа начали пребывать со всеми вами. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Благодать вам и мир.
2: Свободное радио рядом.

0: Специалисты подсчитали, что 78 из 100 мужчин страдают порнозависимостью или борются с ней. Цифра поистине пугающая. Но как бы там ни было в вашей жизни, помните, что есть те самые 22%, с которыми быть лучше. А страдающим пожелаю обрести чувство глубокого отвращения к своей зависимости. Без него вряд ли получится что-то поменять.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Сегодня безопасный секс и использование презервативов рассматриваются как панацея от всех бед. Презервативы даже специально распределяются по школам, местными отделами среднего образования. К сожалению, так называемый бесполый секс может обернуться плачевными результатами. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Реальность такова, что в 15% случаев презервативы не предотвращают нежелательную беременность среди супружеских пар и оказываются бесполезными в 36% случаев у молодых незамужних женщин. Так что есть о чем призадуматься тем, кто склонен слишком полагаться на презервативы как средство контроля за рождаемостью. Не забывайте также и о том, что женщина может зачать ребенка только один или два дня в месяц. В то время опасность заразиться СПИДом или другими заболеваниями существует все 365 дней в году. Небрежное использование презерватива или его низкое качество может повлечь ужасные последствия. Одна неудача после 100 случаев успешного использования презерватива может обернуться заболеванием. Юная жертва, которой внушили мысль о безопасности такого секса, может даже не подозревать, какими страданиями она может заплатить за удовольствие. Не слишком ли тяжелое бремя мы взваливаем на хрупкие плечи и пока еще не развитое сознание наших детей? Думаю, что единственным средством избежать болезней, что подстерегают нас повсюду, является сексуальное воздержание до вступления в брак, а затем взаимная супружеская верность всю жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: жизни без Бога.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Когда трудно, ты больше ощущаешь Бога, в то, что ты веришь. Хотя бывает такое, что немножко и поддаешься сомнению. Когда недолго Бог не отвечает на твою молитву, или когда ты какие-то делаешь ошибки в жизни, и ты понимаешь, может быть, я не верю, может быть, что-то не так почему-то. А в общем-то вера, она, конечно же, помогает, она поддерживает. Смысл в жизни есть, когда есть вера.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Начинается место Иеремия 33:3. «Призови ко мне, и я отвечу тебе».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Мне кажется, в чем-то свобода, в чем-то и ограничение. Все равно верующий человек, он себя в чем-то сдерживает. У него есть какие-то определенные рамки, у него есть четкие какие-то понятия в жизни. Как надо, как не надо. А в общем-то, это свобода. Свобода от каких-то привычек, которые, например, человек не может себе поворотить другой. Вот, а Бог, он освобождает от этого.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любимый, не всякому духу верьте, но подвергайте духов испытанию, от Бога ли они, потому что в мир уже ушло много лжепророков. Вот как вы узнаете, что дух от Бога. Всякий дух, который признает, что Иисус Христос пришел облеченным в плоть, от Бога. А всякий дух, который не признает Иисуса, не от Бога, но от Антихриста, о котором вы слышали, что он должен прийти, и вот он уже в мире. Вы, детки, от Бога, и их победили, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире.
2: Свободное радио.

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Свобода от зависимости. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Послание Галатам, 5 глава, 16 стих. Зависимость основана на повторяющемся и неудержимом желании что-то делать или употреблять, несмотря на попытки этого избежать. Наркотики, алкоголь, порнография, видеоигры, азартные игры — все это очень серьезно. Иногда мы легкомысленно говорим о том, что подсели на определенные передачи или на какой-то сайт, не осознавая, что поступаем так же, как неверующие. Апостол Павел писал: «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Послание к римлянам, 7 глава, 15 стих. Он описывает верующего, который ощущает внутри себя грех из-за определенных желаний и который пытается избежать этого своими усилиями. Где же тогда сила, позволяющая мне осознать, что я, как утверждает первое послание Коринфянам 6:12, не буду под властью? Это сила Духа, пребывающего в верующем. Итак, как я могу поступать в Духе, позволяя направлять мою жизнь? Во мне самом нет для этого сил. Я должен помнить, что сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Если я молюсь и читаю Библию, Христос будет жить во мне и избавлять меня посредством силы, которую Бог дарует изо дня в день. Свободная.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, а высшая идея на Земле лишь одна и именно идея о бессмертии души человеческой. Ибо все остальные высшие идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из одной нее вытекают.
2: Наш сайт свободная.медиа.
3: Свободная.медиа.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, которой вы живете, веруя во Христа, устыдились собственных слов. Ведь гораздо лучше страдать, если на то воля Божья, за то, что делаете добро, а не за то, что делаете зло. Потому что и Христос пострадал за грехи раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом возвращен к жизни. И в духе он отправился и проповедовал духом в темнице, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ. Это символ крещения, которое теперь спасает вас. Крещение — это не смывание грязи с тела, но обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее вас воскресением Иисуса Христа. Взойдя на небо, он теперь пребывает по правую руку Бога, и ему покорились все ангелы власти и силы».

0: ты хоть не забыла почистить?
1: Почистила.
0: Тик-так, небось, съесть забыла.
1: Я съела тик-так.
0: Носки наверняка забыла проверить.
1: Может, не будем мои носки на людях обсуждать, а?
0: Мало ли что.
2: Наталья Громова здесь?
1: Я Громова.
2: Проходите.
0: Угу. Наверняка туфельки забыла отполировать.
1: Туфельки у меня в порядке.
2: Борис Николаевич, заведующий отделом кадров. Присаживайтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, спасибо.
0: Наверняка образцы работ забыл принести.
1: Вот. Я принесла образцы своих работ.
2: Угу, давайте. Извините, а кто это, собственно, с вами?
1: О, извините, я не представила. Это Достал Доставалыч, не обращайте внимания. Он время от времени за мной увязывается.
2: Достал Доставалыч?
1: Угу.
2: Ну что ж, давайте посмотрим, что тут у вас. Неплохо. Совсем неплохо.
0: Я уже сказал, что из всех претенденток ты самая молодая?
1: Да, ты уже сказал.
2: Это так, вы действительно самая молодая, но с вашими способностями, с вашим оригинальным, я бы сказал, видением... Знаете, мы вполне можем закрыть глаза на ваш возраст.
0: Мало того, что ты самая молодая, так ты еще и самая низенькая. Кто будет считаться с мнением такой кротышки?
1: Ладно.
2: Ты что, всегда такой?
1: Да вы не обращайте внимания.
2: А в чем, собственно, проблема, если не секрет?
1: Ну, как бы это... Понимаете, я выросла в неблагополучной семье... Родители пили, устраивали дома скандалы, кричали на меня, оскорбляли, унижали. В общем, оставили меня не в наследство. Вот такого Достал Доставалыча.
2: Да. Наташа, а как у вас с лидерскими способностями?
1: С лидерскими...
0: Ой, ну рассмешили. Да кто ее с ее писклявым голоском серьезно воспринимает?
2: Это же невыносимо. Как вы этого... Достал Доставалыча, только терпите.
1: Знаете, если бы я однажды не уверовала в Бога, я бы никогда не справилась со своей низкой самооценкой.
0: Не думай, дорогуша, что сейчас подходящий момент о своей вере упомянуть.
2: Я не с вами разговариваю. Так значит, Наталья, вы говорите, что Бог помогает вам справляться с низкой самооценкой?
1: Да. Он заплатил за меня кровью своего единородного сына. Я поняла, что моя ценность, моя... самооценка основывается на его любви ко мне. И пусть этот Достал Доставалыч еще достает меня время от времени. Я уже никогда не поверю его словам.
0: Полагаю, спрашивать о том, побрызгалась ли ты дезодорантом, уже слишком поздно.
2: Ну что ж, Наталья, мы берем вас, если, конечно, вы согласны.
1: Еще бы, конечно, я согласна.
2: Ну, в таком случае, позвольте мне представить вас нашему коллективу.
1: С удовольствием.
0: Помни, дорогуша, ты не очень-то с незнакомыми ладишь.
2: Наталья, а ему обязательно с нами идти? Мешать-то не будет?
1: Пока я с Богом, не будет.
0: Голову! Голову-то средством от перхоти не забыла помыть!
3: Вы слушаете «Свободное радио».

Ученики были в панике. Лодку заливает, а учитель спит. «Ну, утонем же, вставай! Тебе что, дела нет до того, что происходит?» И сегодня мы трясем Бога, будто пытаясь растолкать его ото сна. Или же представляем, что он где-то далеко стоит и смотрит, как мы барахтаемся и кричим. Но нет, он тут, рядом с нами. Мы с ним в одной лодке, и ему не все равно. Он спокоен, потому что знает, что происходит и к чему все идет. Доверьтесь ему, как бы сложно это ни было.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
2: «Делай, что должно». Свободное радио.

0: Привет всем! Ученые говорят, что сердцебиение способно меняться и подстраиваться под музыку, которую вы слушаете. Не знаю, как это точно работает, но точно знаю, что музыка на свободном делает сердце добрее и мягче.
1: Новая музыка на свободном радио.

История христианских гимнов. «Ты мой Бог святой». Автор этого гимна Михаил Ефимович Лукомский родился 24 сентября 1926 года в селе Рудня Ровенской области Украины. В 40-е годы 20 века здесь покаялось очень много людей. Пришел к Господу тогда и Алексей, а также его братья и сестры. Понемногу местная община разрасталась, и Михаила Ефимовича рукоположили сначала на диаконское, а через несколько лет на пасторское служение. Все лукомские и сестры, и братья были очень музыкальными, много пели. Михаил, кроме этого, играл на скрипке и мандолине, и даже сам изготавливал скрипки. Песня «Ты мой Бог святой» появилась на свет примерно в 1968 году. Это был очень непростой период для общины, гонения усилились. В общине приняли решение о посте и молитве. Ночью Михаил Ефимович проснулся от того, что почувствовал сильное вдохновение, и тут же записал слова «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь». Стихи появились полностью и сразу, но мелодии еще не было. Примерно через 2-3 дня после этого, по воспоминаниям старшей дочери Михаила Ефимовича Лидии, ее отец проснулся от того, что почувствовал вдохновение и будто данную ему с неба мелодию, которую стал петь. Он испугался, что ее забудет, и потому разбудил Лидию и попросил ее петь вместе с ним, чтобы хорошо выучить мелодию. Вот так и прозвучала эта песня впервые в небогатом крестьянском доме из уст служителя, отца 10 детей. За полвека своего существования песня звучит практически без изменений. Тот же текст, что был записан в рукописные сборники в конце 60-х, и та же мелодия, которую старшие братья и сестры выучили от автора Михаила Ефимовича Лукомского.

0: слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.
1: Не пытайся, друг мой, строить дом свой на песке. Зачем тебе жить в суете?

на море, когда был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала и все растворяя.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, если совесть нас не обличает, мы не видаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он в них».
2: Вы слушаете «Свободное

0: Это было что?
1: Потрясающая вечеринка.
2: Спасибо, ребят. Спасибо, что зашли.
3: Анжела, стол без подушек.
4: Спасибо, что принесла салат. Очень вкусный салат.
3: Не забудьте передать имениннику от нас привет.
0: Такого салюта я от тебя не ожидал.
2: Я хотел, чтобы этот день был особенным.
1: Ну, мы пошли. Когда увидите, поздравьте мальчишку с днем рождения.
4: Обязательно. Пока. Заходите еще. Классный ты, кстати, фейерверк во дворе устроил.
5: Да уж бабахнули, так бабахнули.
4: Он его больше всего ждал. А где он, кстати?
5: Не знаю. Ты же мать. Я думал, ты его позвала.
4: Я не звала. Я думала, ты позвал.
6: На Рождество не забудьте о Христе.

Евангелие отражает от себя сияние, исходящее от личности Христа. Если Бог когда-либо приходил на землю, то только в личности Иисуса Христа. Немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель Иоганн Вольфганг Гёте.

0: Стих дня.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Храни истину. Свободное радио.

пошлю к вам Илию пророка. Пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Всех приветствую. Мы часто в церкви слышим слова «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Павел завершает этими словами второе послание Коринфянам. Общине, которая переживает трудный период. Он не ставит точку угрозы, а произносит тройное благословение. Первое. Благодать Господа Иисуса Христа. Это дар спасения, который мы не заслуживаем. И он приходит через Сына, как посредника. В Евангелии от Иоанна сказано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мы прежде всего нуждаемся в прощении, в осознании своей немощи и в принятии милости, которую не заслуживаем. Второе. Любовь Бога Отца. Это жертвенная любовь, которая желает нам высшего блага. Она первопричина и источник нашего спасения. Ощутив благодать, человек входит в познание любви Божией. Отсюда рождается ответная любовь к Богу и ближнему. Третье. Общение Святого Духа. Это не просто приятельство, а глубокое участие, причастие, которое созидает единство. Общение Святого Духа – это зрелый плод. Интересно, что Иисус упомянут первым, Отец вторым, а Дух третьим. Это не нарушает иерархию, а показывает порядок откровения. Апостол начинает с Иисуса Христа, потому что только через Него мы имеем доступ к Отцу, и через Него дается Святой Дух. Это порядок, который становится путем нашего духовного возрастания. Все попытки навести порядок одной только дисциплиной без этой живой реальности обречены на провал. Церковь созидается не просто правильным учением или организацией, она созидается сошествием самой жизни Троицы на общину всех вас. Этот текст служит духовным ключом во многих обстоятельствах, при конфликтах и не только в церкви, но и в семье, когда мы перестаем слышать друг друга. Этот текст возвращает нас к единственной основе подлинного единства, к общению Святого Духа, а не к партийным пристрастиям. Богословская формула превращается здесь в живую молитву о реальном присутствии Святой Троицы, созидающей Церковь через благодать Христа, любовь Отца и общение Духа. В день рождения Церкви мы исповедуем, на учеников сошла не просто сила или дары, сошел сам Бог. Благодать Сына, любовь Отца и общение Духа начали пребывать со всеми вами. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Благодать вам и мир.
0: Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: вообще забыли слово «вежливый»?
1: Ты трогаешь люди!
0: Им просто наплевать на других!
2: Ты что, обалдел, что ли?
0: Вы что, встали, уйдите с дороги, что не видите, машина едет!
3: Библия говорит, что все мы согрешили.
0: Они наплевали на закон.
4: Что это? Детектор радара. Пристегни ремень.
3: Вы когда-нибудь думали, что вам нужно Божье прощение? Или вы до сих пор видите только грехи окружающих людей?
5: Вы слушаете «Свободное радио».

Тихо так тебя вызову, прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман, останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

0: Застревание в комфорте лишает нас новых перспектив. Звучит как тезис из какого-нибудь мотивационного спича, но я и правда заметил что-то подобное в своей жизни. Когда ты переступаешь лень и говоришь «да» чужой нужде или участию в каком-нибудь проекте, то позже замечаешь, как твоя жизнь преображается. Ты наполняешься новым опытом, новыми знакомствами и видишь, что перед тобой открываются новые перспективы. Я думаю, что Бог не напрасно создал церковь. Ведь именно тут мы можем помогать друг другу и обогащать друг друга опытом, общением и возможностями. Будьте открыты новому, и вы увидите, как Бог будет вести вас к чему-то большему.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Макс Лукада. Когда мои дочери были маленькими, им нравилось играть в переодевание. Они надевали мамины туфли и платья, набивали дамскую сумочку своими карандашами и изображали из себя взрослых. Они даже говорить старались по-взрослому. Тогда им не нравилось быть детьми. Они хотели быть в точности как мама. А разве мы ведем себя по-другому? Мы смотрим на себя, таких незрелых, грешных, и желаем облечься во что-то лучшее, в святость. Мы хотим быть в точности, как Иисус. Это кажется недостижимой целью, пока мы не примем одну простую истину. Бог любит нас. И Бог не только любит каждого из нас таким, какой он есть. Он и хочет, чтобы мало-помалу мы становились похожими на Него. Он не собирается оставлять нас в покое, любя на расстоянии. Он любит нас настолько, что живет в нас и творит себе дом из наших сердец. Но для этого требуется, чтобы нас немного приодели, переделали и заново обставили жилище в наших сердцах. Почему? Потому что Он хочет, чтобы наши сердца были такими же, как у Него.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Под мерцание свеч утопают минуты.

0: Ученые выяснили, что проговаривание эмоций понижает их воздействие на человека. Когда мы называем словами то, что чувствуем, у нас активизируется префронтальная кора головного мозга, а активность миндалины, наоборот, падает. Вот почему так важно говорить в молитве Богу о своих волнениях и страхах. Бог действительно слышит наши молитвы, ну а мы, проговаривая свои беды вслух, видим, как они тают в Божьем присутствии.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Новый час на свободном.
2: Время беречь друг друга.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 незаблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.
2: Свободное радио.

В нашем мире катастрофически мало уважения. Во всех сферах. А ведь настоящая любовь без уважения невозможна. И именно к такой уважительной любви призывает нас Бог. Да, мы все хотим, чтобы к нам относились почтительно. Но начинать стоит с себя. Как именно? Подумайте, что нужно вам, чтобы почувствовать себя уважаемым в семье, на работе или в церкви. И поступайте с другими также. Всем мира и любви!

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Я – дитя века. Дитя неверия и сомнения до сих пор. И даже, я знаю это, до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но и с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне сказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: если бы кто-нибудь мне 10 лет сказал назад, что я буду верующим человеком, найду смысл в жизни, буду служить Господу, я бы просто рассмеялась такому человеку в лицо.
1: В юности Ирина ничего не хотела знать о Боге и даже осуждала маму, когда та ходила в церковь.
0: Я в то время была атеистом. Я еще помню, когда мама у меня врач, когда она ходила в церковь, приносила из церкви там иконку или свечку, я ей говорила: «Мама, ну ты же врач, ты понимаешь, что в такую чепуху нельзя верить, ты же понимаешь, ты знаешь, как устроен человек, какой там Бог».
1: А человек устроен так, что начинает задумываться о Боге лишь в моменты несчастья. У Иры жизнь складывалась хорошо, и ей по-прежнему Бог был не нужен.
0: У меня не было никогда ни в чем проблем. У меня было любимое занятие, я пела в рок-группе, я пела в джазовом оркестре, лауреат джазового конкурса. Все было замечательно. И единственное, что жизнь, которая была все, не давала удовлетворения.
1: Ира задавалась вопросом: для чего я живу? Неужели, чтобы родиться, занять ступеньку в обществе, а потом просто умереть и все? Ей хотелось, чтобы жизнь приобрела особый смысл.
0: Был поиск смысла жизни. И поиск Бога всегда у меня был. Может быть, неосознанный, наверное, как у многих. Наступали моменты, когда вроде бы концерт хорошо прошел, и успех, и дома все хорошо, и на работе все хорошо, но чувство жуткого одиночества и бессмысленности охватывало меня настолько, что даже возникали мысли о самоубийстве.
1: Многим было непонятно, почему такие отчаянные мысли охватывали Ирину. Казалось бы, у нее было все для счастливой, беззаботной жизни.
0: Знаете, когда после концерта приносят цветы, когда аплодисменты, конечно, это радостно, приятно, но внутри все равно звучит вопрос: а дальше что? Для чего все это?
1: Иру не устраивала такая жизнь. Она пыталась заполнить душевную пустоту, читая христианские книги и даже приходила в церковь, но ее сердце по-прежнему оставалось для Бога закрытым.
0: Слова там, что Бог меня любит, они были абстрактные, непонятные. И в моей жизни как раз произошло чудо, которое, может быть, со стороны, оно кажется совершенно не чудом. Я работала в университете тогда, и приехала группа из американского университета, из Оклахома-Сити. Там были преподаватели, врачи, бизнесмены, и там были миссионеры.
1: Ирина работала переводчиком с группой американцев, и в то же время у ее родственников были проблемы. Ира уже третий месяц ухаживала за парализованным дядей.
0: Дядя Леша, который болел тогда, ему было 90 лет, он 3 месяца лежал уже, у него инсульт был. Врачи говорили: да ладно, не надо его ни кормить, ни поить, потому что уже, ну, пожил человек свое. И когда я пришла утром после визита к тете, я пришла утром на работу, вот эти люди, миссионеры, они меня спросили: Ирина, почему ты уставшая? Что у тебя случилось? И вроде бы обыкновенный простой вопрос, который вообще, ну, ни о чем. Но он меня настолько тронул. Я сказала, что у меня вот дядя болеет, что вот при смерти. И вечером, когда мы после лекции, я тогда думала, что это лекция, это была проповедь вообще, говорили о Христе. Вечером, когда мы стали молиться, они стали молиться за меня и за дядю. Они запомнили имя дяди и молились. Вот это коснулось моего сердца.
1: Ира увидела, что она не безразлична этим людям, которые видят ее второй день. В этом было удивительное прикосновение Бога. Ни громом с неба, ни какими-то особыми чудесами. Простой вопрос: почему ты уставшая, послужил ключиком к сердцу Ирины.
0: Именно в этот момент я поняла, что такое любовь Божья. Любовь Бога ко мне, какая я есть, там, накрашенная, в джинсах. Неважно, как я выгляжу, Бог увидел мое сердце, Он увидел, что я искала Его, и Он коснулся моего сердца именно вот просто вот такой заботой.
1: Тогда вместе с миссионерами

0: я бы людям просто посоветовала обратиться к свету.
1: Любой человек, осознанно или нет, ищет Бога. Это заложено в нас от сотворения мира. Поэтому душевную пустоту может заполнить только Бог. С вами была Ольга Милтенис. До скорой встречи на программе «Вечность в миниатюре».
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: христианам в Колоссах.
1: «Теперь я радуюсь моим страданиям за вас. Страдая в земной жизни, я восполняю недостающую меру страданий последних времен ради прихода помазанника Христа. Я страдаю ради его тела, а это церковь. Я стал ее служителем во исполнение Божьего замысла. Он повелел мне возвестить вам во всей полноте слово Бога, тайну, веками сокрытую от всех поколений. А теперь она явлена его святому народу, которому Бог захотел открыть все богатство и славу этой тайны среди всех народов. Тайна в том, что Христос живет в вас, Он — ваша надежда на грядущую славу. Это Его мы возвещаем, убеждая и наставляя людей со всей доступной нам мудростью, чтобы поставить их перед Богом совершенными в единении со Христом. Ради этой цели я тружусь, не щадя сил, ведя битву всей мощной силой Христа, которая мощно действует во мне».
2: «У любви есть голос». Свободное радио.

0: Писании сказано, что наше сердце будет занято тем, что представляет для нас ценность. И тут каждому полезно время от времени посмотреть со стороны и проанализировать. Чем заполнены наши мысли, к чему обращены наши надежды, чего мы ожидаем с трепетом? По моему опыту, это отрезвляет и заставляет склонить колени в молитве о прощении и об изменении.
1: Свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Было сказано: «Тот, кто разводится с женой, обязан дать ей свидетельство о разводе. А я говорю вам, всякий, кто разводится с женой, если только не по причине измены, толкает жену на грех неверности. И кто женится на разведенной, совершает тот же грех. И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано: не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся перед Господом. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, ведь оно престол Бога, ни землей, ведь на ней покоятся ноги Его, ни Иерусалимом, ведь он город великого царя, ни головой своей не клянись, ведь не можешь ты даже волос один сделать белым или черным. Пусть слово твое будет «да», если «да», и «нет», если «нет». А все, что сверх этого, от злодея.

0: Радуйся маленьким радостям. Когда-нибудь ты посмотришь назад и поймешь, что это и были настоящие радости. Роберт Браулт.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Мутовец Юрий Алексеевич, пастор церкви города Ярославля.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В советское время вырос в семье верующих, поэтому был выбор, верить или не верить. В 14 лет принял решение верить, и в 16 принял крещение и сохранил вот до 55 верность Богу, служение, и не жалею.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, первое, когда еще в советское время, я видел преимущество, что я имею Библию и знаю Бога, и знаю о Боге, а многие люди не знают этого, и поэтому я был миссионером, ездил, раздавал Евангелие, благовествовал, рассказывал, был участником создания церкви. А сегодня преимущество есть выход во всех отношениях, знать Бога, значит, понимать свое предназначение, знать Бога, значит, понимать, зачем я живу, какой смысл жизни, что меня ждет впереди, какая вообще будущность для меня, моих детей, общества, в котором я нахожусь. Поэтому преимущество знать Бога, это тогда не только тогда, когда трудно, а даже тогда, когда хорошо, есть кому обратиться, есть тот, кто знает меня в совершенстве и может мне помочь в любую минуту и поддержать, и благословить. Он рядом.
1: Зачем христианину церковь?
2: Если просто прийти посидеть, то, может быть, и не стоит. А если посещать церковь, чтобы только получить какую-то информацию, ну, я думаю, сегодня средства массовой информации имеют много информации, интересно и больше. Церковь важна общением с людьми. Она важна духом. Она важна единением. Поэтому, если вы хотите иметь единство в церкви, если хотите иметь вот добрые взаимоотношения с людьми, если вы хотите почувствовать вот Бога в реальности, во взаимоотношениях, когда есть трудности, когда есть проблемы, переживания, есть радости, когда вы можете разделить это с другими, то церковь даст вам это. Церковь, люди, которые ходят в церковь и желают помочь другим, они это делают. Это общность друг с другом и с Богом.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Ну, как миссионеру я скажу, что лучший отрывок, Христос сказал притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И поэтому вопрос, мы знаем семя Божие, которое работает, которое помогает, которое дает жизнь. Семя, которое, семя от Бога. И от Бога. И теперь вопрос выйти, сеять это среди людей в этом мире. Это призвание, привилегия и это честь. Неси это слово, как сеятель. Ожидай урожая и участвуй в этом урожае.
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Давид Гробовенко.
1: Когда Иисус Христос, Он находился со Своими учениками, Он начал говорить им такие слова, что Сын Человеческий будет предан, и Его распнут, но на третий день Он воскреснет. И Библия говорит, что от учеников это слово было закрыто, они не поняли, о чем говорил Иисус. Вы знаете, так часто и в нашей жизни происходит, что мы знаем Его обетования, мы слышали о Его обетованиях, но по какой-то причине в тот или иной момент мы просто забываем или не понимаем, о чем было это слово. Оно как будто бы закрыто от нас. Но вы знаете, когда все это начало происходить в жизни Иисуса Христа, когда Его поймали, когда Его вели на распятие, Библия говорит, что кто-то убежал, кто-то испугался, кто-то предал Иисуса Христа. Но то, что Он сказал, то, что Его распяли, и на третий день Он воскрес, оно так все и случилось. Другими словами, Божьи обетования, они да и аминь. То, что Иисус говорит, оно обязательно сбудется. И Библия говорит нам такие слова в Псалме 33, в 11 стихе. «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Другими словами, мы сегодня можем стоять на этом обетовании. То, что Бог говорит в Своем Слове, оно обязательно сбудется. То, что Бог говорит в Своем Слове, оно работает. И Библия говорит, что если ты будешь искать Меня, ты не будешь терпеть нужды ни в каком благе. Ищи Господа. Особенно в это время приближайся к Нему, имей общение с Ним и доверяй Божьему Слову, потому что Божье Слово – это да и аминь. Очень часто я слышал историю от старшего поколения, когда они рассказывали, как в советское время, когда была война, и был большой недостаток в народе, нечего было кушать, был голод, как к верующим ночью кто-то приносил картошку, кто-то приносил мешок муки. И таким образом они видели провидение Божие, они видели, как Бог заботился об их семьях. В это может непростое время, доверяй Господу, ищи Господа, потому что Божье Слово, оно работает. И сегодня Божье Слово, оно говорит к нам, что те, кто будут искать Господа, они не будут терпеть нужды ни в каком благе. Будем доверять Господу и Его Слову.

0: Стих дня.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Всех приветствую. Мы часто в церкви слышим слова «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Павел завершает этими словами второе послание Коринфянам. Общине, которая переживает трудный период. Он не ставит точку угрозы, а произносит тройное благословение. Первое. Благодать Господа Иисуса Христа. Это дар спасения, который мы не заслуживаем. И он приходит через Сына, как посредника. В Евангелии от Иоанна сказано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мы прежде всего нуждаемся в прощении, в осознании своей немощи и в принятии милости, которую не заслуживаем. Второе. Любовь Бога Отца. Это жертвенная любовь, которая желает нам высшего блага. Она первопричина и источник нашего спасения. Ощутив благодать, человек входит в познание любви Божией. Отсюда рождается ответная любовь к Богу и ближнему. Третье. Общение Святого Духа. Это не просто приятельство, а глубокое участие, причастие, которое созидает единство. Общение Святого Духа – это зрелый плод. Интересно, что Иисус упомянут первым, Отец вторым, а Дух третьим. Это не нарушает иерархию, а показывает порядок откровения. Апостол начинает с Иисуса Христа, потому что только через Него мы имеем доступ к Отцу, и через Него дается Святой Дух. Это порядок, который становится путем нашего духовного возрастания. Все попытки навести порядок одной только дисциплиной без этой живой реальности обречены на провал. Церковь созидается не просто правильным учением или организацией, она созидается сошествием самой жизни Троицы на общину всех вас. Этот текст служит духовным ключом во многих обстоятельствах, при конфликтах и не только в церкви, но и в семье, когда мы перестаем слышать друг друга. Этот текст возвращает нас к единственной основе подлинного единства, к общению Святого Духа, а не к партийным пристрастиям. Богословская формула превращается здесь в живую молитву о реальном присутствии Святой Троицы, созидающей Церковь через благодать Христа, любовь Отца и общение Духа. В день рождения Церкви мы исповедуем, на учеников сошла не просто сила или дары, сошел сам Бог. Благодать Сына, любовь Отца и общение Духа начали пребывать со всеми вами. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Благодать вам и мир.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об усопших. Не горюйте о них, как остальные люди, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших. Потому что, когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, что умерли с верой во Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда». Так вот, ободряйте друг друга этими словами.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Звягиным.
1: «Дрянной товар, — говорит покупатель, — а едва отойдет, давай хвалиться». Книга притчи Соломона, 20 глава, 14 стих. Слушайте не то, что говорят партнеры вам в лицо, а то, что они говорят за вашей спиной. Только так вы поймете их истинное отношение к вам и вашей работе.
2: Свободное радио рядом.

0: Госпожа Смирнова, совершенно очевидно, вы тратите больше, чем зарабатываете.
1: Так, но посоветуйте, как мне жить без долгов.
0: Вам просто нужно тратить меньше денег, чем вы зарабатываете.
1: Нет, это невозможно. Разве не существует какой-нибудь фонд помощи тем, кто всю жизнь не может выбраться из долгов?
0: Нет, решение однозначно. Просто тратьте меньше, чем вы зарабатываете.
1: Может, стоит купить на все оставшиеся деньги лотерейные билеты?
2: У многих проблем простое решение.
3: Вы хотите слушать правду? У вас лишний вес. Вам просто нужно меньше есть и заниматься спортом.
4: Меньше есть?
3: Я не могу меньше есть. Ведь вкусно поесть — это для меня самое главное в жизни, доктор.
4: Если вы хотите вернуть здоровье, вы должны...
3: Ну ладно, допустим. Допустим, я буду меньше есть.
4: И спорт. Непременно спорт.
3: Нет, только не это. Ну, доктор, выпишите мне какие-нибудь таблетки, я не знаю, пропишите укол, не знаю, что угодно, только не спорт. Я ненавижу спорт.
4: Нет, Иван Семенович, еще раз нет. Вам это не поможет.
3: Но я ненавижу спорт.
2: Христос пришел в мир, чтобы примирить человечество с Богом. Вы ищете мира в душе? Решение этой задачи простое. Откройте свое сердце Христу.
5: Вы слушаете «Свободное радио».

согреться, просто играй свои мысли. Просто играй свое сердце.

0: Притчи Соломона.
1: Если праведнику на земле воздается, то нечестивцам и грешникам и подавно.
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
3: Свободного радио.

0: Время подумать.
1: Один замечательный психолог и мыслитель однажды сказал, что если женщина желает быть успешной в браке, она должна быть психотерапевтом для своего мужа. А что это значит прежде всего? Речь вовсе не об образованиях и не о дипломах. Речь о том, чтобы супруга была хорошим собеседником. А знаете, чем хороший собеседник отличается от плохого? Умением слушать и слышать. А еще очень важно не оставлять недосказанности. Потому что если помыслить, то ложь – это не только вранье как таковое. Ложь – это еще и несказанная вслух правда. Почему опасно не разговаривать в семье? Почему очень опасно не вести, может быть, нечастые, но все-таки задушевные беседы? Да потому что очень трудно нести бремя другого человека, не зная, что его наполняет, не зная, что, собственно говоря, он несет, какое бремя на его спине, что нужно подхватить, в чем нужно поддержать. Знаете, в чем интересный момент? Может быть, логично, может быть, потому что сама женщина, но я могу перечислить на пальцах рук и ног все, что должна в браке женщина. Все, за что она отвечает. Жена должна позаботиться о домашнем уюте, чтобы семья знала, что и дом – это крепость, уголок рая на земле, создает внешний уют для мужа и детей. И атмосферу любви-то надо организовать, и нежности, и ласки, и взаимной уступчивости, и готовности служить друг другу. Все это надо демонстрировать. Но все это я знаю про женщин. И в какой-то момент складывается впечатление, что вот этот райт-лист, так называемый, у женщин есть, у мужчин он либо меньше, либо просто я рассуждаю о том, чего не знаю. Я рассуждаю со своей колокольни и говорю об этом, не стесняясь. Но когда говорится о служении друг другу в браке, ведь я правду говорю, что говорится о взаимном служении друг другу. И если я точно знаю, в чем обычно служит в браке женщина, то в чем служение мужчины? Я понимаю, что в каждой семье складывается индивидуальная ситуация, и служение может выражаться в самых разных вещах. Но если говорить о хрестоматийных каких-то прописных истинах, если кто-то из ваших знакомых там, парней только собирается жениться, о чем вы расскажете ему? Какое служение его ждет в его семье?
0: Вы подумали? Сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Если не будете есть плоть Сына Человеческого и не будете пить Его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. Плоть Моя — вот истинная пища, кровь Моя — истинное питье. Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот во Мне живет, и Я в нем. И подобно тому, как Я, посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест Меня, будет жить Мною. Вот хлеб, сошедший с небес. Он не таков, как хлеб, который ели отцы, они умерли. Но тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Клайв Льюис.
1: Общество, где обычные люди подчиняются немногим провидцам, жить может. Общество, где провидят все, живет еще лучше. Но общество, где люди не поумнели, а провидцев уже не слушают, может прийти лишь к пошлости, подлости и смерти. На самом деле человек не способен полностью разделить с ближним его слабость, боль или страх. Вам может быть плохо, очень плохо, возможно, почти так же, как и другому. Но я ни за что не поверю, если кто станет утверждать, будто испытывает совершенно ту же боль. Нет, совсем иную. Взять хотя бы страх. Самый обычный животный страх. Ужас живого организма перед неминуемой гибелью. Удушливое чувство, будто ты крыса в капкане. Удушливое чувство, будто ты крыса в капкане, разделить невозможно.

0: Как радиоведущий, я навсегда усвоил: если хочешь устроить жаркий спор и как следует огрести сам, просто предложи поговорить про татуировки. Лично я не собирался и не собираюсь украшать себя татуировками или протыкать сережками, но знаю искренних и верных церковных служителей с подобными рисунками на теле. И не берусь осуждать или закрывать вход в церковь людям с татуировками и пирсингом. Убежден, что любовь, терпение, взаимовыручка и братство куда важнее и куда интереснее. А вы?
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Если не принимать описание реальности от Бога, то неизбежно создается иллюзия. И она будет либо неоправданно радужная, как, например, прошлое, либо чересчур мрачная, как, например, настоящая. Реальность же такова, какой ее рисует Слово Божие. Чем реалистичнее вы смотрите на мир вокруг себя, тем меньше ошибок допускаете. Восприятие и толкование событий, а также ответная реакция на них осуществляются в сердце. Учитывая его греховность, правящие ценности, не стоит обольщаться насчет нашей способности совершать все эти действия правильно. Везде понадобится помощь Писания. В свете его истины мы должны наблюдать жизнь, в том же свете толковать и, повинуясь его повелениям, реагировать. Это непрекращающаяся проповедь себе, и это мудро. Иначе нам придется слушать возмущенные крики своей вечно недовольной плоти. Особенно хороша мудрость с наследством для видящих солнце, потому что в тени ее то же, что в тени серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. 7.1.12. Смысл этих стихов такой. «Лучше, когда есть и деньги, и мудрость». Это подобно двойной охране. В восточной культуре тень – образ защиты, спасающий от палящего южного солнца. Мы все согласимся, что деньги значительно облегчают жизнь на грешной земле, при условии, что ими не злоупотребляют. А для этого нужна мудрость, которая и сама по себе оберегает, а в сочетании с материальными возможностями оберегает вдвойне. Но все же в защитных свойствах мудрость превосходит деньги. Ее особенная ценность в том, что она сохраняет жизнь своему владельцу. Мы об этом уже говорили, поэтому не буду повторяться. «Блажен человек, который слушает меня, мудрость, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Притчи 8:34-36. Следующий вывод пугающе интересен. Он ведет нас от следствия к причине. От наблюдений за несовершенным миром Соломон обращается к первоисточнику всех процессов во Вселенной – Богу. «Смотри на дела Божии, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия – пользуйся благом, а в одни несчастий – знай. То и другое соделал Бог, чтобы человек не узнал, что будет после него». 7:13-14. Стих 13 – это очередной риторический вопрос. Перефразирую его вольно. Кто может починить то, что сломал Бог? Речь об устройстве мира как некоего безумно сложного механизма. Творец намеренно вынул оттуда пару шестеренок, да так ловко, что ничего не поделать. Это истина, 7.13, громогласный приговор человеческим попыткам создать себе рай на земле. Мир умело выведен из строя, и никакие усилия людей по созданию стабильности и безопасности не увенчаются успехом. Независимо от наших стараний будут времена благополучия и несчастья, 7.14, и то, и другое смоделировано Богом. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:37-38. И причем Господь так все это устраивает, что никто не в состоянии сказать, когда закончится одна полоса черная и начнется другая, белая. В теории и хорошее, и плохое должно притягивать наш разум к Богу. Но на практике, когда все хорошо, мы испытываем минимальную нужду в нем. А зря.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Сергеевич Грачев. 15 ноября 1911 года в семье фельдшера Самарской железной дороги Сергея Павловича Грачева родился первенец Юрий. О своей юности Юрий Грачев вспоминал так. «Я становился все хуже и хуже. Я был полон зла, пробовал молиться, но это не помогало. Я стал сомневаться, есть ли Бог? Правду ли говорят верующие?» Когда Юрий слышал в церкви призыв к обращению, он держался за скамью, чтобы не покаяться. И все же день пришел, и он не в силах жить по-старому, воззвал: «Господи, прости меня!» И борьба сменилась покоем, сомнения уступили место вере. Прошло 2 года. Юрий учился в 9 классе. Однажды ему поручили сделать доклад о происхождении мира с научной и религиозной точек зрения. Он подготовился добросовестно. Дав обзор различных теорий, старшеклассник завершил его цитатой академика Заварзина: «Все эти теории фантастичны и не выдерживают научной критики. Что касается религиозной точки зрения, то Библия открывает, что создатель земной жизни – Бог, и потому жизнь имеет какой-то высший смысл, и каждый человек должен знать, для чего он живет». Конец цитаты. Доклад вызвал в школе переполох. Борьба за перевоспитание заблудшего длилась недолго и окончилась исключением из школы. Что делать дальше? Он поступил на курсы инструкторов по пчеловодству, садоводству, огородничеству и к концу лета закончил их. А тем временем НКВД ждал его совершеннолетия, чтобы арестовать. Об этом Юрий был предупрежден. Он молился, чтобы Господь указал ему, что он должен предпринять. Слова Христа «Гонят вас в одном городе, бегите в другой» указали выход. И в октябре 1929 года он уезжает в Узбекистан. Юрий смог добраться только до Курган-Тюбе. Совершенно неожиданно он заболел в поезде скарлатиной. Болезнь протекала тяжело. Жар, бред, день за днем уходила физическая сила. После того, как он балансировал ежедневно между жизнью и смертью, сердце жаждало конкретного ответа: «Для чего я живу?» В посте и молитве, в чтении Библии он искал его. И вдруг стих Евангелия «В темнице был, посетили меня» засиял в душе. «На сердце ясно созрело», — вспоминал Юрий Сергеевич, — «что Бог повелевает мне посещать ссыльных и заключенных». Так жизненные испытания учили 17-летнего парня искать и находить ответ на возникающий часто вопрос: что делать? Он не жил чужим умом и не полагался беспредельно на свой. Ему важно было согласовать свою волю с волей Бога, которая открывалась ему через Писание. Удивительными путями проникал он в зоны, например, в недоступный Александровский Централ, и там общался с заключенными христианами. Как-то с мешком сухарей он шел под нещадно палившим солнцем пустыни. Во фляге ни капли воды. Юрий обессилел от жажды и упал. А в небе, торжествуя, кружил стервятник, предчувствуя скорую добычу. Но Бог милостив. Невдалеке оказались люди, которые и спасли Юрия. Иркутск. Дорога сюда выдалась мучительно трудной. Навигация закончилась, поэтому пришлось идти пешком вдоль Енисея. Ноги были разбиты в кровь, опухли. Юрий Грачев искал верующих, своих братьев и сестер во Христе. Однако, едва завидев его, они бежали прочь, словно от прокаженного. В недоумении он зашел в дом верующих. Побледневший, как перед смертью, отец семейства, встретив юношу, в ужасе воскликнул: «Я дал подписку НКВД сообщить о твоем появлении». Тогда Юрий все понял. «Мой милый брат, давайте сначала вместе помолимся Богу». Встав с колен, Юрий Грачев кротко произнес своему брату во Христе: «А теперь пойдите и скажите, где я, ведь вы дали письменное обещание НКВД». Хозяин дома, судорожно хватаясь то за одно, то за другое, засобирался в местное отделение НКВД. 18 декабря 1930 года Юрия арестовали. Следователи долго бились, чтобы раскрыть новую контрреволюционную организацию, снарядившую в путь легковерного паренька. Наконец, подследственный раскололся. Я скажу вам, какая организация послала меня. И когда спешно собрались по этому поводу высокие чины, он сказал: «Моя организация находится на небе, и руководит ею Господь Иисус Христос. Он послал посещать ссыльных и заключенных за веру в Бога». Следователи обомлели. Столько времени биться и в конце концов добиться такого признания о контрреволюционной деятельности. НКВД интерпретировало действия религиозного фанатика и сумасброда как подрывающие устои советского общества. Юрий Грачев отправился в заключение. Мучительно перенес он лжесвидетельства запуганных и измученных следствием друзей по вере. И среди них учительницы воскресной школы. Казалось, весь мир перевернулся. Среди своих верующих не осталось честных, преданных истине людей. Люди отказывались от Христа, оговаривали, не выдержав пытки своих братьев по вере. В лагере у него разболелась нога. В медицинском пункте столкнулся он с грубым, нечеловеческим отношением фельдшера к больным зэкам. Скорее, ветеринарная, чем медицинская помощь людям. Лагерная жизнь того времени напоминала скорее фабрику смерти. Вернувшись в барак, Юрий Сергеевич развел в тазу марганцовку и, обработав нарыв, вскрыл его. Наступило облегчение. Вечером он читал притчу о милосердном самарянине. Слова Иисуса «Иди, и ты поступай так же» прозвучали как будто для него. «Мне стало ясно, что я должен быть не инженером-химиком, о чем мечтал с детства, а врачом». В лагере он принялся экстренно изучать медицину по присланным матерью учебникам. Сдал успешно экзамен на фельдшера. С этого времени вся дальнейшая судьба его была связана со страдающими духом и телом людьми. Юрий Грачев вспоминал: «Меня поместили в такие условия, когда я в течение 5 лет не повстречал ни одного верующего. Мне говорили: ты последний баптист в стране. Все уже давно разуверились, неужели ты все еще веришь?» «Да, я верю», — отвечал я. «Я имею внутреннюю связь с моим Христом, Богом». Когда в конце 30-х срок заключения подходил к концу, Юрий Сергеевич решил отказаться от освобождения. «На что мне свобода, если в моей стране Христос за колючей проволокой?» К тому времени практически все дома молитвы были закрыты, а служители арестованы. В 1949 году его приговорили к расстрелу, который заменили затем 25 годами лишения свободы. 7 лет провел он в лагерях с предписанием использовать только на тяжелых работах. На Пасху 1956 года офицер принес ему весть о реабилитации. Приунывшее сердце запело: «Христос воскрес, а с ним и я». Вернувшись в родной город, он навестил следователей, чтобы сказать им, как он их любит христианской любовью, молится за их вечное спасение. Однако, как Христос окончил свою жизнь причтенным к разбойникам, так и у раба его, Юрия Грачева, отобрали справку о реабилитации. Образ жизни Юрия Грачева был довольно аскетичен. Спал он в последние годы по 4 часа в сутки. Постоянно спешил как можно больше сделать. Ведь помимо духовной работы, многочисленных поездок, дежурств, он в это время работал врачом на центральной станции скорой медицинской помощи, он старательно собирал материалы для написанной им незадолго до смерти краткой истории евангельских христиан-баптистов. Попутно работал над воспоминаниями. Редкий день выдавался, чтобы к нему никто не приходил. Шли советоваться и поделиться проблемами, вместе помолиться. И никому он не отказывал, хотя самому бывало очень трудно. «Я чувствую борьбу с сатаной физически», — поделился он однажды близким друзьям, шедшим с ним в дом молитвы. Юрий Грачев отличался поразительной честностью. Он не умел хитрить, поступать дипломатично. Он говорил либо правду, либо молчал, когда правда могла принести вред ближнему. Однажды сестра Мария, молодая во всех отношениях христианка, работавшая на хлебозаводе, принесла на общение, в котором участвовал Юрий Грачев, булку ароматного белого хлеба. Она вынесла ее с госпредприятия, как делали многие. Ее искреннее желание было угостить своих друзей. Позже она вспоминала, что Юрий Грачев так и не прикоснулся к аппетитному хлебу, сказав ей: «Дитя мое, больше так не делай, ибо воры Царство Божие не наследуют». Юрий Сергеевич носил одежду двух образцов. В заключении тюремный бушлат, на свободе толстовку темно-синего цвета, похожую на китель с накладными карманами на груди и боках. Все, что ему дарили, кроме книг, он дарил другим, ибо не мог допустить, чтобы кто-то жил беднее его. Также он относился и к пище. Проповедовал Юрий Сергеевич просто и сильно. Основным содержанием его речей была весть об Иисусе. Как-то в конце 60-х годов он проповедовал на тему «Блаженны» по Нагорной проповеди Спасителя. Верующие с затаенным интересом ожидали, станет ли он касаться евангельского выражения «блаженны, изгнанные за правду». Ведь не секрет, что в то время в лагерях томились сотни верующих, хотя власти утверждали обратное. Естественно, вопрос деликатный и щепетильный. Проповедь о блаженстве гонимых могла быть негативно воспринята не только властями, но и верующими, боявшимися, как бы чего ни вышло. Юрий Сергеевич и здесь остался верен Господу. Он очень восхищенно говорил об этом блаженстве. И блаженны были слышавшие эти слова. На вечере Господней никто, кроме него, не мог так проникновенно в духе проповедовать о страданиях Иисуса Христа. Видно было, что страдания Христовы он разделял не только в причастии, но и в своей повседневной жизни. Приобщаясь к телу и крови Господней, он приобщался и к страданиям за имя Его. Юрия Грачева звали «брат Любовь», но пожелание крестившимся у него было одно – «будь верен до смерти». Осенью 1973 года, вернувшись из последней, весьма трудной, но благословенной поездки по церквям, он произнес, переступив порог дома, слова, которые родные восприняли с тревогой. «Я отдал Господу последнее, что имел – свое здоровье». Он точно поставил себе диагноз – рак легкого, что и подтвердили последующие анализы. Несколько пресвитеров приехали помолиться о его исцелении. Однако Юрий Грачев отказался об этом просить, словно знал, что Господь забирает его к себе. На пороге смерти он сказал, прощаясь с друзьями: «Свеча не может гореть, не сгорая». Морозным утром 27 декабря он отошел в вечность, прожив всего 63 года, из которых 18 лет прошло в тюрьмах и лагерях за имя Иисуса Христа.
0: Герои веры. Уютный вечер на свободном радио.

где нет заботы, нет сомнений, где нет тревог и огорчений, где светом вся земля полна, где светом вся земля полна, за облаками есть страна, где все смеются.

где все парят и все летают, и нас давно там ожидают, и пишут наши

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Не тот иудей, кто таков по внешнему виду, и не тот, у которого на теле внешнее обрезание. Нет. Настоящий иудей — тот, кто таков внутри, у кого обрезание в сердце, а это дело духа, не буквы. Ему похвала не от людей, а от Бога.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: С какими главными борьбами стиль авторский сталкивается молодежь сегодня? И как можно их преодолеть?

0: Пожалуй, с теми же, что и века назад, ну а из современных, наверное, как жениться на настоящей, а не виртуальной девушке. Мы знаем, что на нас на всю наступает эпоха виртуальных браков. Несколько человек публично тут заявили о своих отношениях с искусственным интеллектом, включая брак или помолвку с чат-ботами и голограммами. И что еще из современных? Как взломать электронный дневник, исправляя оценки, так, чтобы тебя не спалили? Или как сократить экранное время, чтобы не тронуться головушкой? И как не сбросить, например, свои тысячи какому-то незнакомому дяде? А в остальном все те же проблемы, как мирно сосуществовать с близкими тебе людьми и делать их счастливыми. Поиск самого себя, вечный вопрос «Кто я?», как найти себя в профессии или профессию в себе, как не запутаться во взаимоотношениях с противоположным полом, как и когда выйти из финансовой зависимости от родителей, и еще таких же миллион вопросов. Как преодолеть? Думаю, что каждая проблема, каждая борьба требует своего подхода. Нет и быть не может одного ответа на проблемы с разным происхождением. Если лаконично, то три вещи. Первое. Найди доверенное лицо, с кем можно и нужно по душам. Второе. Придерживайся того, что он, она будут тебе объяснять, говорить. Третье. И, пожалуй, самое важное. Начинай читать Евангелие. Про то, где найти промокод на чит-коды, там не найдешь. Но про самого себя и смысл точно.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: самыми громкими лозунгами обычно встают те, кто им никогда не следовал и не собирается. И с яркими транспарантами все то же самое. Очень и очень важно приучить себя думать, анализировать и нести ответственность за то, что вы надумали и наанализировали.
1: Вдохновляй. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом. Книга Деяния, 16 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Христианский богослов и философ Аврелий Августин.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Наталья Мелешко. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали — временное бремя. Ты в руки Божии свой путь предай. Он жизни вечной взращивает семя. Не унывай, душа, не унывай. Здесь на земле долина испытания. Спасителя Христа не забывай. Он проведет тебя через страдания. Ты с ним не бойся огненной печи. Там обгорит твоя земная ветошь. Там откровение Божьего ключи. Свобода от оков и сердца светоч. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали обратятся в благо. Ты на Христа во всем лишь уповай. В нем утешение, радость и отвага. Не унывай, душа, не унывай. Возрадуйся о Божьем спасении. Свои печали ты не расточай. И через них придет благословение.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: смогла отказать.
1: Он сделал мне предложение.
2: Прикалываешься надо мной, да?
1: Нет, почему?
2: Вы познакомились в электричке, и он сделал тебе предложение?
1: Ну да.
2: Мама Мия, только не говори, что ты согласилась.
1: Согласилась, а что?
2: Глазам своим не верю, Катюша, ну ты
1: ли это? Ой, я тебя умоляю, только не говори, что ты против.
2: Конечно, я против.
1: Но почему? У меня такой мир внутри.
2: Какой мир, Катя? Как ты не понимаешь? Это же одно из самых важных решений в твоей жизни. Это на всю жизнь, понимаешь? На всю жизнь. И ты полагаешься на первое впечатление?
1: Так. Погоди, если я правильно тебя понимаю, ты считаешь, что жизненно важные решения нельзя принимать на основе первого впечатления и эмоций?
2: Нет, конечно. Ты ведь ничего, просто ничего о нем не знаешь. Созданы они друг для друга, понимаешь? Ты же ничего не знаешь о его недостатках даже.
1: Может, у него нет недостатков?
2: Слушай, я тебя просто не узнаю. Ты что, вчера родилась? Да это твой жених новоявленный. Да он кем угодно может оказаться. Да может он на самом деле... Сексуальный маньяк какой-нибудь, мало ли?
1: Но ведь я люблю его. Сердце подсказывает мне, что он прекрасный человек.
2: Подожди, как ты любишь? Да нельзя же вот так в омут с головой. Поговори хоть с людьми, которые его знают, в конце концов.
1: Так, если я правильно тебя понимаю, ты считаешь, что жизненно важные решения нельзя принимать на основе эмоций и первого впечатления.
2: Так, погоди, что-то тут не то. Не было никакого незнакомца в электричке, так?
1: Как это не было?
2: Не было. Ты все придумала, да?
1: Мне что, делать нечего?
2: Ты издеваешься над моим отношением к моей новой церкви, так?
1: Да что ты такое говоришь,
2: ну,
1: в самом деле?
2: Ты считаешь, что мое отношение к той церкви — это как брак с человеком, которого я совершенно не знаю.
1: А разве не так?
2: Ну, я это...
1: Ты хоть поинтересовалась, кто они, откуда?
2: В том-то все и дело, понимаешь? Мне сказали, что если я буду полагаться на разум, у меня вроде как нет настоящей веры.
1: Таня, Иисус сказал... Путь, ведущий в погибель, пространен, и многие идут им. А путь, ведущий в жизнь вечную, узок, и немногие находят его. А еще он сказал, чтобы мы опасались лжепророков.
2: Ты права. По крайней мере, мне следует их получше узнать. Тут ведь даже важнее, чем решение о браке на всю жизнь. Тут ведь вечность на кону. Но странно. У меня был такой мир в сердце. Такое, знаешь, жжение в груди.
1: Ты ж сама мне только что твердила, что когда дело касается жизненно важных решений, нельзя полагаться на одни только чувства.
2: Знаешь, мне никогда не нравился твой холодный расчет. Но в данном случае ты права. Опираясь только на чувства, я, быть может, чуть было не совершила самую большую ошибку в моей жизни.
0: Ну, а я повелась, а? Не говори никому, ладно?
1: Да ладно.
0: Никогда больше так не делай. У меня чуть инфаркт не случился.

0: письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне“. Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: „Эта чаша — новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне“. Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется.

Дмитрий Мережковский. Из книги «Испанские мистики». Только экстаз божественный, творческий, может победить разрушительный, демонический экстаз войны. Вот почему людям наших дней, одержимых волей к безличности, кидающей бессмысленные человеческие жертвы в раскаленное чрево молоха войны, нужнее, чем кому-либо сделанное святым Иоанном Креста, открытие той высшей точки экстаза, в которой происходит величайшее явление человеческой личности. Самая темная ночь из всех темных ночей, Гефсиманская ночь всего человечества – это война. Но, как снится голодному, будто он ест, но пробуждается, и душа его голодна, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, так будет и множеству всех народов воюющих. Исаии 29:8. Также неутолима и жажда мира в бесконечной войне наших дней. Мира не будет и после войны, второй, третий, четвертый, и сколько бы их ни было. Будет только перемирие перед новой злейшей войной, злейшим припадком безумного помешательства или бесноватости народов, потому что эти войны будут продолжением одной единственной войны. Самое страшное и гнусное во Второй Великой войне, этом небывалом за память человека жертвоприношении молоху безличности, государственности, то, с каким восторгом люди сами кидаются и кидают других в его раскаленное чрево. Кажется, если бы столько жертв, сколько сейчас приносится дьяволу войны, приносилось тому, кто сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как дает мир, я даю вам» Иоанна 14:27, то давно уже наступил бы вечный мир на земле, начало Царства Божия. Может быть, людей, чувствующих ужас войны, больше, чем это кажется, но сколько бы их ни было, все достойное этого имени человечества в них. Ужас войны для них – ужас Гефсиманской ночи, наступивший для всего человечества. Начал ужасаться и тосковать, и пал на землю и молился, и, находясь в борении, еще с большим усилием молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Луки 22:44-45. «В эту темную ночь уже невозможно молиться», — вспоминает он. «А если все-таки молишься, то с такой безнадежностью, что кажется, Бог не слышит молитвы. Да и в самом деле, лучше тогда не молиться, а только лежа лицом в пыли покорно и молча терпеть эту муку. Муку эту терпят сейчас те, кто не спит от печали, а бодрствует и чувствует ужас войны, как Гефсиманскую ночь всего человечества. А все-таки люди недаром ждут мира, как утро ждут те, кто бодрствует в ночи. «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Исаии 21:11-12. Люди не выйдут из темной ночи войны в светлый день мира, пока не поймут, что мир может им дать только тот, кто сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как дает мир, я даю вам». Иоанна 14:27.

Дрочливая невеста. «Умоляю вас, братья, чтобы не было между вами разделений». 1 Коринфянам 1.10. В книге Карен Мейнс «Ключ от любящего сердца» есть глава «Дрочливая невеста», иносказательно рассказывающая о церкви. Представим себе центральный момент своей брачной церемонии. Родственники уселись, жених и его свидетели заняли свои места, служитель замер в ожидании с Библией в руках. Подруги невесты спустились по проходу, орган начинает играть свадебный марш, и все встают. В этот момент, едва волоча ноги, появляется невеста. Платье ее порвано и грязно, руки покрыты синяками, из носа сочится кровь, глаз заплыл фиолетовым отеком, волосы всклокочены. Автор сравнивает церковь с такой невестой, а Христа с ее женихом. Разве он не заслуживает лучшей избранницы? Его невеста, церковь, опять с кем-то подралась. Вам кажется странным такое сравнение? Но каждый слышал о том, что есть церкви, в которых враждующие группы прихожан занимают места по разные стороны прохода, или одна часть прихожан собирается наверху, а другая в подвальном помещении. Апостол Павел не уставал вновь и вновь призывать к единству церкви. Но мы не слушаемся его. Мы ссоримся между собой, и эти раздоры стали уже притчей во языцах. Мы обязаны жить в мире и избегать распрей. Давайте стараться подражать Христу, если возникают разногласия между верующими. Давайте пытаться взглянуть на предмет разногласий глазами постороннего, вооружившись для этого смирением и терпением. И тогда к нам никогда не прилипнет слава дрочливой невесты. Верующий не может одновременно враждовать со своим братом и быть в мире с Богом.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: И последнее. Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола. Потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. И поэтому наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день и выстоять, все преодолев. Так стойте неколебимо, опоясав себя истиной и облегшись в панцирь праведности. Пусть обувью вашей будет готовность нести радостную весть о мире. И кроме того, крепко держите в руках щит веры, им вы погасите все раскаленные стрелы злодея. Возьмите еще шлем спасения и меч Духа, то есть Слово Бога.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Библейская кухня.
1: Когда они пристали к берегу, они увидели горящие угли. На них лежала рыба и рядом хлеб. «Принесите еще несколько рыб из свежепойманных», — говорит им Иисус. Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб. Их было 153.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим с вами рыбу Святого Петра на гриле. Самая подходящая рыба для этого блюда – тиляпия. Тиляпия галилейская в изобилии водится на озере Кинерет, которое в Евангелии называется Геннесаретским озером. У нескольких видов тиляпии, живущих в водоемах Израиля, за жабрами можно заметить два темных пятна, якобы оставшиеся навсегда следы пальцев апостола Петра. В частности, такие пятна имеет тиляпия галилейская. Именно ее, вероятно, Иисус приготовил для своих учеников на берегу Галилейского моря. О ней мы читаем в Евангелии от Иоанна. Ну что ж, приступим. Вам потребуется по одной рыбе среднего размера на человека, оливковое масло, соль и черный перец, а также веточка тимьяна из сопа или орегано и пол чайной ложки каждой из высушенных трав. Смажьте каждую рыбу снаружи оливковым маслом. Посыпьте ее изнутри и снаружи солью, черным перцем и орегано. Поместите веточку тимьяна внутрь рыбы. Если есть виноградные листья, оберните в них каждую рыбу, а потом поместите прямо на угли. Запекать с каждой стороны около 8 минут или до готовности. Благословенной вам трапезы, друзья!
0: Библейская кухня.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 29 мая 1944 года в СССР вышло постановление номер 628 Совнаркома об утверждении положения о Совете по делам религиозных культов. В положении указывалось, что Совет по делам религиозных культов осуществляет связь между правительством СССР и руководителями мусульман, иудеев, буддистов, армяно-грегориан, старообрядцев, греко-католиков, католиков, лютеран и сектантских организаций по вопросам этих культов. Под сектантами подразумевались евангельские христиане. Согласно положению, Совет по делам религиозных культов занимался, в частности, предварительным рассмотрением вопросов, возбуждаемых религиозными руководителями, которые требуют разрешения правительства, разработкой проектов законодательных актов и постановлений по вопросам этих религиозных культов, наблюдением за правилами и своевременным проведением в жизнь на всей территории СССР законов и постановлений правительства, относящихся к религиозным культам, а также общим учетом церквей, молитвенных зданий и составлением статистических сводок по данным, представляемым Совету местными советскими организациями. Таким образом, начиная с 1944 года, советское государство, уйдя от репрессивной политики 30-х годов и частично реанимировав опыт позитивного взаимодействия с евангельскими христианами в 20-е годы, смогло выработать новые формы и направления сотрудничества с органами управления религиозных организаций при решении вопросов, которые руководители партийно-государственного аппарата считали приоритетными для внешней и внутренней политики СССР.
3: След

0: Петр Мамонов. Прикиньте на себя. Отдали, и как хорошо на душе. А, получили подарочек. Ну, 5 минут на кухне порадовались, поставили его на табуретку, и прошла вся радость.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: 100 нескучных историй. Собаки и заяц. Охотничьи собаки взяли след зайца и пошли по нему. Запах становился то сильнее, то почти пропадал, но собаки продолжали свой путь по лесным чащам. Вдруг одна из них увидела впереди зайца, который нырнул в кусты и поскакал прочь. Собака, заметившая зайца, немедленно бросилась в погоню. Остальные побежали за ней, хотя сами зайца не видели. Однако бежали они недолго. Утомившись одна за другой, они останавливались и возвращались к хозяину. И лишь та собака, которая собственными глазами видела зайца, продолжала неутомимо гнаться за ним. И неважно ей, что другие отстали, вернулись назад, она знает, зачем бежит. Ее цель не мираж, она точно видела зайца. Ей нипочем усталость, преграды на пути, будь то колючие тернии или острые камни. Ее не смущает лай вернувшихся псов, она их не слышит. Перед ее глазами заяц, и она не успокоится, пока не найдет его. Каждому человеку необходимо иметь свои личные отношения с Иисусом Христом. Я не смогу долго идти по христианскому пути, если все, что мною движет, это чей-то пример, чужой опыт жизни с Богом. Я могу молиться, читать Библию, посещать с другими за компанию церковь, но я быстро устану. Я разочаруюсь в вере, если сам лично не познал Христа, не завязал с Ним близких, личных отношений. Христос же становится для нас ближе и реальней, если мы действительно искренне ищем Его, а не просто формально, для галочки, соблюдаем какие-то обряды. Господь Сам говорит со страниц Библии: «Найдете Меня, если взыщете всем сердцем вашим». Ветхий Завет, книга пророка Иеремии.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: из письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумны. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Александра, я из Пскова.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Был просто в моей жизни такой момент, когда я прям прочувствовала на себе, что я иду против воли Бога. То есть до этого у меня не было покаяния, я общалась с верующими, но не принимала его как своего личного спасителя. И просто именно в тот момент, когда я ощутила это его, скажем так, действие на себе, я уверовала в то, что Иисус мой спаситель. И уже после покаялась на миссии.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогают проходить трудности в жизни. Потому что даже вот если брать недавно, у меня был очень сильный такой момент. Ну, скажем так, мои отношения с Богом, наверное, немножечко так вот ослабли из-за определенных личных обстоятельств. И после общения с пастырем я поняла, что, ну, это, скажем так, он как душепопечитель. Вот, я поняла, что нужно все доверять Богу, и когда ты ему доверяешь, он тебе помогает проходить трудности. То есть с ним намного проще двигаться вперед.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Наверное, Римлянам 12:11, это в новорусском переводе. «Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу». В моем понимании, люди, когда приходят к Богу, они сначала все готовы делать. Ну, я имею в виду уже после покаяния, после крещения. Все они прям горячие, они горят, но в какой-то момент они ослабевают, и служение к Богу сходит на нет. Вот, поэтому это даже, возможно, мне как такое напоминание, чтобы не ослабевать, гореть и служить Богу. То есть есть служение, которое мне нравится, и я хочу вести дальше. И именно с горячим сердцем, с полным доверием.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода. Понятное дело, многие неверующие думают, что это ограничение. Ограничение из-за каких-то вредных привычек. Ограничение из-за того, что думают, что вот я слишком грешный, Бог меня не примет. Но лично для меня это свобода действий, потому что Бог помог мне избавиться от каких-то вещей, которые мне вредят. Я их не хочу делать, поэтому, ну, как бы, просто даже желания нет, поэтому я свободна от греха и свободна в плане выбора того, что я буду делать дальше.

0: Псих дня.
1: Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих.
0: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Очень интересные слова, которые Павел адресовал одной из самых проблемных церквей Малой Азии. Мы с вами знаем, что у церкви в Коринфе было много разного рода проблем. Одни люди этой церкви не понимали, что такое причастие, и поэтому съедали все, что было на столах, не дождавшись своих братьев и сестер, которые приходили позже. Другие люди устраивали хаос на богослужениях, практикуя духовные дары, а именно говорение на иных языках ненадлежащим образом. Был даже брат, который сожительствовал со своей мачехой, и церковь при этом никак на это не реагировала. А также в этой церкви были группы людей, которые разделяли себя по тем проповедникам, которые были для них более по душе. То есть церковь в Коринфе – это церковь с кучей проблем. Но эта церковь, по словам апостола Павла, была церковью, исполненная Святым Духом. И читая сегодняшний текст Священного Писания, мы видим, что апостол Павел говорит, что именно Святой Дух приводил людей в церковь, погружал их в нее, а также наполнял каждого брата и сестру, независимо от их положения, национальности и социального статуса. И знаете, друзья, это является примером для нас, для людей, которые сегодня живут в 21 веке. Потому что Святой Дух действует и по сей день. Он привел нас в ту или иную церковь. Он погрузил нас в общение с нашими братьями и сестрами в ней. А также Он хочет совершать свою работу в нас посредством тех людей, которые есть в этой общине. И я верю всем своим сердцем, что Святой Дух действует в церкви и через церковь. И его задача заключается в том, чтобы преобразить каждого из нас в образ Иисуса Христа. Поэтому, если человек действительно рожден свыше, если человек действительно верит в Иисуса, и если он действительно желает быть более похожим на своего Господа, то ему нужна церковь. И причем не просто воскресное служение, но ему нужна община, в которую он будет погружен и в которой Святой Дух будет производить в нем свою работу через наставление в слове, обличение в грехе и исправление кривизны. И интересно, что для всего этого Святой Дух будет использовать несовершенных братьев и сестер, но которые будут помогать ему становиться более похожим на Иисуса. Если вы сегодня слушаете этот выпуск, и вы не являетесь частью церкви, то я хочу призвать каждого из вас искренне помолиться и попросить Святого Духа направить вас и погрузить вас в какую-то поместную общину, в которой Дух Святой будет совершать в вас и через вас свою великую работу. Друзья, не противьтесь Духу, не угашайте Духа, не пренебрегайте Духом. Его желание для нас и Его работа в нас – это великое благо, которое мы можем иметь. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Нам по пути.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Небесный вклад» (Heavenly Deposit), который вышел в прокат 10 февраля 2019 года. Фильм основан на реальной истории актера Джорджа Винсента, который, кстати, написал и сценарий картины. История в фильме рассказана такая. В детстве Питер потерял отца и перестал верить в Бога. Мальчик вырос, стал актером, но никак не мог добиться успеха. Он горделиво считал, что все ему что-то должны, и ждал признания, пока не встретился с Богом лично. Автор сценария Джордж Винсент рассказывает о себе так. «Пережив божественную встречу, которая навсегда изменила мою жизнь, я решил поделиться ею со всеми. Где бы я ни был, мыл машину, сидел в кафе, покупал продукты, я рассказывал людям о своей жизни. И каждый раз, когда я завершал рассказ, они со слезами на глазах благодарили меня. Однажды я рассказал свою историю человеку, который впоследствии стал священником. Именно он убедил меня превратить эту историю в фильм и поделиться ею со всем миром», — говорит Винсент. Картина получила 5 премий DAF Awards. Это фильм «Небесный вклад».
1: Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Наталья Мелешко. Первая любовь. Мне бы видеть тебя впереди, за тобою бы следовать тенью. Ты меня, мой Господь, проведи среди греха, среди мрака и тленья. Мне бы сердцем тебя созерцать, не теряя твой образ из виду. Мне б словам твоим чутко внимать, чтобы не были мной позабыты. Мне б любить тебя всею душой, отдаваясь любви без остатка, и навеки, смирясь пред тобой, за тобою идти без оглядки. Мне бы только тебя прославлять, чтобы в сердце хвала возносилась. Мне бы волю твою исполнять, в вечной истине черпая силы. Всюду слышать бы голос мне твой, в послушании быть пред тобою. Мне б во славу твою путь земной завершить под высокой звездою. Мне бы дойти, не сбиваясь с пути, лишь тебе одному доверяя, и покой, и блаженство найти, Божий образ в душе проявляя. Мой Господь, дай прибыть мне с тобой, дай мне силы исполнить все это. Ты навек стал моею судьбой, жизнью, истиной, смыслом и светом.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал: «Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников». Иисус сказал им: «Когда молитесь, говорите так: Отец, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое. Хлеб наш насущный давай нам на каждый день. Прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не подвергай нас испытанию».
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Свободное радио рядом.
1: Ты нашел меня, я.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Она не оставляет меня в покое. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, 30 и 31 стихи. Известный философ не упускал ни одной возможности нападать на Библию. Когда его спросили, почему он не может оставить ее в покое, он ответил: «Потому что она не оставляет в покое меня». В Библии есть история про царя, которому зачитывали слова, сказанные Богом пророку Иеремии. Это были слова предупреждения, из-за которых у царя появилось чувство тревоги. Но если бы он хотел избежать провозглашенного суда, то изменил бы свой образ жизни и покаялся. Однако он и не думал этого делать. Не дослушивая до конца, он бросал части свитка в огонь. Так покой не обрести. Иеремия переписал все слова в другой свиток, и что касается судов, возвещенных пророком, то они были исполнены. Библия действительно является словом Бога. Бога, который любит нас. Поэтому Он и предупреждает нас и призывает изменить свое отношение к Нему и свой образ жизни. Возможно, эти предупреждения не оставляют нас в покое и идут вразрез с нашими намерениями, но разве Библия не истина? Прислушайтесь к словам Бога. Он желает спасти. Стремитесь к примирению с Ним. Не заглушайте этот голос.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, когда вам нужно услышать слова поддержки, вы всегда можете включить свободное радио. Привет, это Катя. И сегодня я хочу прочитать вам вот такой стих из 54-го псалма. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Помощь, она всегда рядом, на расстоянии одной молитвы. Не забывайте об этом.
1: Привет, это Дима Притула, и это «Свободное радио».

brought me back to

0: Наталья Мелешко. Когда настанут дни лихие, свою судьбу ты не клейми. Дни добрые и дни плохие, как дар от Господа прими. Не знаешь часто в жизни бренной, в чем благо наше состоит, а благо Господу быть верным. Он верой душу исцелит. Господь очистит и избавит, белее снега убелит и к вечным ценностям направит и милостью благословит. А в жизни, что бы ни случилось, пусть не пугает, не страшит. Душа, что к Господу склонилась, к Нему за помощью спешит. Все для духовного богатства сумеет Бог употребить. Небесного достигнув царства, ты будешь лишь благодарить.
1: Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 29 мая 1944 года в СССР вышло постановление номер 628 Совнаркома об утверждении положения о Совете по делам религиозных культов. В положении указывалось, что Совет по делам религиозных культов осуществляет связь между правительством СССР и руководителями мусульман, иудеев, буддистов, армяно-грегориан, старообрядцев, греко-католиков, католиков, лютеран и сектантских организаций по вопросам этих культов. Под сектантами подразумевались евангельские христиане. Согласно положению, Совет по делам религиозных культов занимался, в частности, предварительным рассмотрением вопросов, возбуждаемых религиозными руководителями, которые требуют разрешения правительства, разработкой проектов законодательных актов и постановлений по вопросам этих религиозных культов, наблюдением за правилами и своевременным проведением в жизнь на всей территории СССР законов